0: роту скинхеды. Его отвезли в скорую помощь. Он рассказал и умер, блядь, и просил тебе это, вот это передать. И теперь, бро, я на твоей могилой сижу и плачу, стою, дарю тебе цветы. Я забил на тёлок, я найду скинхедов и за тебя, бро, бро, отомщу. Где?
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: манды, я сливаюсь, потому что хочу какать.
1: Ебали в жопу, все нормально. Не, это нормально.

Диману рвут шоколадный глаз, сломал тазик, попукал газиками. Мы делаем минуса сами, аж на рейх пиздят. Мы независимы, выебу твою подругу, ибо зимой гоняю в угол. Ебал говна, то бишь на свае, привет, зая, скидывай свои трусики, займемся делом смело. Я король аэродром.

будем мы друг другу досаждать. Ведь знаешь, что меня ты будешь вспоминать, ты будешь тосковать и встречи нашей ждать, и точно так же я.

0: бомжом.
1: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Е-е-е, откройте сердце для хип-хопа. Чуваки, это рэп.

What you say about my son? Люди в балахонах узрят во мне героя.

0: Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Хватит хватать меня за жопу!

по-тихому, могу кое-что это делать, когда прихожу. Но я не понимаю.

0: Тетя и бабы завод!
1: Блин, ну у нас в отделе кадров такие бабы, блядь. Такие нормальные.

0: Все, пошли бухать!
1: Бля, а я уже бухнул!
2: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Блять, суки.
1: Я иду, ща.
0: Вы объебосы русского народа, блять. Я сказал все. Пока, унылые потлатые говнари.
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мем на выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я был мужик. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Бывают в жизни такие моменты, что хочется поменять киноленты. В этой жизни мы актеры, играем в свое кино, и у каждого это кино свое. Бывают и хорошие моменты, нужно их ценить, и все плохое из головы выбросить. Я знаю, это сложно, но все-таки можно. Мой совет, думайте о хорошем и не вспоминайте о плохом прошлом. Будьте веселей и позитивней, и плохое вас обойдет стороной. Нужно просто верить, и все произойдет само собой. А если плохого не было, то это просто огонь.

проходят секунды, минуты, часы, недели, месяца и года. Жизнь идет и проходит она, и у всех она одна. Мир менять не спеши, сначала с самого себя начни. Жизнь бывает бросает, бывает поднимает. И что будет дальше, только Бог знает. Жизнь надо любить, ведь нужно дорожить ей и своими родными, и близкими людьми. Жизнь, если тебе она дана, значит это все неспроста. Нужно жить, чтобы просто любить, и по-любому ты кому-то нужен тут.

Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпор, вонючий шпор из жопы хлещет. Я весь в говне под деревом уже вторые сутки сру. Откинусь от говна потею. Чтобы не скучно было, я упруга. Перед выходом дерьма я пукаю на всю округу. Мама, все говорят мне то, что я дебил. Я никогда еще не видел в жизни столько вил. И дети, каждый из них в моих глазах злодей. В адрес мой считали нужным что-то сказать. Задей, жизнь непроста, вышел утром посрать. Волоса к штанам прилипли, стал я громко орать. Снял штаны, добро пошло, там формы разные. Я срать хотел по-быстрому, но получилось по-опасному. Я долго срал, говно идет, стекается. Внутри очка как будто бомба разрывается. И тут приходит народ, смотрите все, этот ублюдок здесь срет. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпор. Я был женат, она любила выпить травы. Лишь ей кружку подливал, вместе мы хотели славы. Пока песенки она мне пела, я подпевал и срал. Ну а теперь ушла Фиона. Жаль за ее вонючий срак и совместил вонючий листояк. Ей не понравился размер, она оделась и ушла. Мне трудно было это выдержать, всю ночь просрал. Просто один сидел, рыдал и срал. Говно закончилось, вытрем жопу пальцами. Пальцами. Во всем виноват осел, ведь у него песос побольше моего. Можете смеяться, но я думал, что размер не главный. Просрал всю жизнь и до старости просру. Рожденный на болоте, тут же и спустит дух. И тело найдут скоро, но я даю слово. Перед смертью обосрусь я на лицо Фионы. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк.

от пизды. Ну, а не хочешь, сиди да помалкивай. Я, бля, такой дважды не повторяю, бля. Коли пиздишь, бля, тебя мне не жалко, бля. Нехуй подло пиздить было, я же советовал. Я же тебе внятно все обосновывал. Что получила коза охуевшая? Я за пиздеж раньше

лифчики, вон твои лифчики, можешь уебывать.

0: бывшие. Я раньше в таких, бля, отвертки засовывал. Любишь пиздеть? Тогда не обессудь меня. Я же тебе внятно все обосновывал, что получила коза охуевшая. Я за пиздеж раньше ножики всовывал.
1: Осторожно, длительно.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Один ворот и на дерьмо!

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Я от страха себя отучал постепенно, я отрекся от всех мелочей бытовых, и теперь каждый вечер на эту арену

У меня душа, мертвая она, словно небеса, насрали на тебя. И ты все ждешь и вспоминаешь, как пиздил костылем и прикрывал ее, когда она встала за гаражом. Мыл ее волосы мочой, когда деньги ты стреляла мне на подарок. Кот насрал мне в тапок, и не помалу, а словно градом. И я бегу по пятам, по твоим следам, я в подвал забежал. У бомжа одеколон отобрал и тебе на днюху подогнал. Ты улыбнулась, хоть у тебя два зуба, и ты все ждешь и вспоминаешь, как пиздил костылем и прикрывал ее, когда она ссала за гаражом. И ты все ждешь и вспоминаешь, как пиздил костылем и прикрывал ее, когда она ссала за гаражом.

хлебнуться в собственной блевотине. А в жизни он брал целочку за еду и рюмки водки. Все суть рока в этом.

Папа здорово учился, учился и знал, как писаться папе, горьких всех жрить, добрый сайт застал.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

superstar.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Я. Мама и папа родили у негра. Папа съебал в Зимбабву, мама на расстройство нервов. Слегла в крызуху, сынок, конечно, в детский дом. Но здесь никто не уделял мальчонке внимания. Вырос поэтому чуток ненормальным. С детства был склонен к жестокости. Когда в конкурсе самодеятельности оказался на шестом месте, замесил финалистов и опиздюлял.

0: связан. Наш черный брат стал по масти петухом, и это вынести ему было нелегко. Еще больше озлобился на окружающий мир, замкнулся в себе, принялся читать книги. Наш нигер начал у нашего плана, как поработить вселенную или хотя бы стать селебрити. Когда 18 откинулся с зоны, принял решение, сука, торговать тузом. Брат мой, это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит.
1: Брат мой.
0: Я. Прикинь, на панели кожаные панталоны, фуражка. Черный шмот, но барыжит черным дубом. Вылезание за лук, у него красный диплом. Заходит за угол и за углом приседает на волосатый мотороллер клиента. 20 тысяч лир болтовит, часть строчил, ходя не под водой. Но были причины, дуплись, пока молодой. И в погоне за мордой мечой он все-таки сколотил капитал. Все же не зря он губами к болтам припадал. А вот когда получил баблишко на то, чтобы раздуплиться, продался жидам и подался в модный артист. И рэперок такой чисто, ну вы в курсе, сука. Хастрос, бичес, блядь, мегапустер. Имидж модный придумал жить продюсер. Но потанцовка женщина с усиками скуля от стиля РНБ. Клипчики, сука, снимает и ловко слизывает пенку. Видела вы, пидорас, блядь.
1: Ебущий нахуй.
0: Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит, сука. И стал дико популярен этот артист, загорел. И раньше ему очко стреляли, а теперь телочек целый горел. Но ему поебать, это все для имиджа. Для души все так же режут бомжей модным ножом в секретных подвалах под гренеркой. Он не пидорок, а не натурал. Он любит пороть мертвых и получает удовольствие от власти над биомассой. Черный властелин уже здесь, сука. Все мрази будут наказаны. Властелин зачищает человеческий мусор с рэп-сцены. И на лобном месте выпиздил селезнёва Сэма из проекта Дом 2. У чувака связи, его братва даже в Белом доме уже. Барак Обама тоже в подвалах кромсает бомжей. Это все секретные планы, сука, черного властелина по захвату неграми вселенной. Даже черные пантеры не могли мечтать о таком. Негры гомосеки и повсюду кругом рэп-музыка. И все торгуют тузом. Респект, браза, блядь. Двигайся в ритме РНБ, сука, шевели тазом. Пидорас. Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет. Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет.
1: Брат мой. Эй, братишка, сука. Это, блядь, черная сила, черный, блядь, сила, сила негров, сила черной музыки. Врубайся, врубайся, сила туза, торгуй тузом, слушай черную музыку, брат мой. Рэп, йо, я бы даже сказал рэпчик, я бы даже сказал рэпчик, сука.
2: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Пусть ветер унесет мою печаль в далекий край, туда, где рай. Мой бог, мой кайф, мой самый злейший враг прогонит прочь, прогонит прочь мой страх. Пусть тень моя ворует чьи-то сны, мои мечты со мной, я ж повесны. Весна придет, чтоб подарить любовь. Весна разбудит нас, весна согреет кровь. И кое-что еще согреет нас. Вот этот глаз, вот этот час. И героин весной согреет нас. Вот этот глаз, да будет час. Най-на-на!

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: знаю, здесь дорожки закрыл.
1: Если ты нас не возлюбишь, то

0: Дед Мороз обещал снег и новогоднее настроение. В итоге 10-дневный запой и геморроя обострение. Плюс желудки несварение. Запивал шампанским пельмени. Заплевал новогоднюю ель, протухло оливье, намазал икру на варенье. Вот подошел к концу год, пора подводить итоги. Вокруг пожелтевший снег, еле волочу ноги. Дороги, дороги, прочь невзгоды и тревоги. За праздничным столом бухие диалоги. С мятой туалетной бумаги вырезаю снежинки. Пригласил в гости Снегурочку, а пришла бомжиха. Расстегнул ширинку, начнется вечеринка. Дед Мороз под елкой пьяный танцевал лезгинку. На закуску мандаринки с бомжихи сняли стринги. Пасеньки без резинки изнасиловали дубинкой. Потом отпинали ботинками бомжиху в могилку. Самогон взяли на рынке, так и живем в глубинке. Потом салюты в небо, под ноги петарды. Вот такой вот Новый год. В рот мы его ебали. Сосульки падают с крыши у прохожих над головами. Страшнее гуков в Вьетнаме. Вокруг все огнями пылает. На утро дикий сушняк, полторашки кислого пива. А вчера все было ништяк, атмосферно и красиво. От бомжихи воняет псины, чья-то кровь или кончина. Ароматы праздника от мандарина до заразной урины. Смятые банки консервов погуляли от души. Отпиздили соседа, покурили анаши. Нахуярились водяры, заблевали, блядь, весь пол. Вот такой вот, сука, праздник, вот такой, бля, Новый год. Вот такой вот Новый год, ёпта.
1: Скоро Новый год, это типа праздничный праздник. Ты получишь свои подарки, если не совсем проказник. Я же принимаю только от судьбы подношения, но кто-то нагадил в карму. Поэтому сам своей жизнью правлю, и у меня нет с собой никаких разночтений. Мы стоим на пороге великих открытий Балтики и охоты в Падике. А помнишь, как ехал поезд ночью во Владик? Слышишь этот колокольный звон? Или это бой курантов? Мне так не хватает транков или антидепрессантов. Кому не скажи, прозвучит страшно. 2023 уходит неспешно в прошлое, собирая воспоминаний крошки. Вспомни, был ли этот мир обоссанным и продажным всегда, или это началось буквально вчера. А ведь еще пару лет и не встанет елда, а потом отвалятся яйца и не останется вообще нихера. А меж тем молодые снега ложатся на почву, как в твои мозги проникают мысли неспешные. И такие же длинные ночи являют сон разума и чудовищ, порождающие действия грешные, и тонкая ниточка жизни хвостом виляет. Скажи, зачем тебе все эти глупости? Ты лучше свою жизнь в соцсети пасти. Не давай своим чувствам повода, оставляй только чувство вечного голода, дабы задобрить демонические сущности, а не внутри каждого из нас. Все это не важно в сущности, но повторяю я это из раза в раз. Мысль ложится легко, как снег, и минут пять до Нового года. Пусть в сотни морей впадают тысячи рек, но не перейти их просто так вброд. Совершай все обряды праведные, верь в пришествие, но помни Иуду. В голове есть идеи зловредные, но я их воплощать не буду. Все ебучее царство теней скоро в блуде погрязнет финально. И не нужно тут думать фатально, просто стало немного темней. Но когда-то забрежет рассвет, ведь иначе и быть не могло. Сколько бы нам ни крутили кассет, все заранее предрешено. Волжский соляк взлетает, как як.

заметил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая. Прохожу, ты мне мужчина, я хотела очень сына. На крайняк хотя бы дочку, у меня здесь рядом точка.

Вот ведь, блять, ебать, бледина. Ну пошли, замутим сына. Прихожу, ебать, на точку. Тут она, хуяк за точку, вынимает из кармана коррективы, вносит плана. Все отдал ей, все деньжонки. Вот какие, блять, подонки.

тебя у клуба встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Нету СС ни сна, ни дня, где

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Мы с братком поехали на море, мы едем нормально. В электричке едем, сидим отлично. Вот мы достали шприцы, укололись конкретно. И это наш вагон, стюардесса. Эй, мужик, сидишь ты там, не мешай нам сидеть кайфовать. Мы в окно смотрим, и бабочки вокруг. Ты сиди и не пыхти, это наш вагон. Наркологический.

улице, чё ты смотришь? Сними свои очки. Не видишь, что я не наркоман, как ты. Но мы едем отдыхать, мы курим сигареты, и ты на нас смотришь ждать. Иди нахуй опять. Мы с другом начали веселиться, танцевать и пропиться. Мы смотрим в окно, все зелено. Мы едем, отдыхаем, укололись мы. Нормально нам сейчас, не до шуток бы. Но другу стало хуёвей, он заблевал весь вагон. Но ничего, это же наркология.

На нас все смотрят, нихуя не смешно. Вон и там полицейские внутрь к нам идут, зачем? Ёпта, мы побежали опять в этот вагон и поехали вновь вперед гон. Эх, это наркологический вагон. Это такой суперский вагон. Укололись мы, и это нас не берет. Вдруг уже под лавочкой живет. Смотри в окно, друг.

море тусить в нем. Вот и мы едем дальше, друг выпрыгнул в окно. Скажи, я без друга поеду на без него. Но я продолжаю ехать, волосы дыбом стоят. Мне на что?

0: Вот, да, вагон приближается. За окном уже все качается. Вот взлетаем мы на небо в этом вагоне. Уже на небе остаемся мы. Я не понимаю, что за глюки такие у меня. Но это все я сказал себе сейчас. Это на наркологический вагон. И он уносит вперед в нем. Это наркологический вагон. Он уносит нас вперед вон.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Я хотел бы все знать, чтоб тебе доказать, что любой мужик должен все время бухать. Только ты не поймешь, один хуй нихуя, потому что ты дура, говно и свинья. Да бываю, наливай.

0: фантазию металла. Тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее.
1: Тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее.
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Я из дома все продал, но зато спидов пожрал. Занял денег у друзей.

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Я решила, ибо я так хочу. Я хочу. И из церкви украла свечу.
1: А я где?
0: Да не очень уж я и грешна.
1: Да?
0: Что ты судишь? Какого рожна?
1: Не смотри на меня,
0: суд. Православным Бог не указ.
1: Не указ.
0: Ща получишь неверующим глаз.
1: И да раз.
0: Не сказал Бог доверчи как раз. Православным Бог не указ.
1: А есть президент,
0: я не так уж и много грешу. И у Господа мало прошу. Ежегодно читаю завет
1: и старые
0: Евангелия. Да никак я праведниц нет.
1: Нет,
0: православным Бог не указ.
1: Не указ. Ща получишь в ебло, пидорас.
0: Не сказал Бог до вечера как раз.
2: Славный Бог не указ.
0: Мы с воды, ты как по дороге, куда вот туда и я. Ну а что мне, мы с Богом на ты. Вы с собой не равняйтесь, скоты. Я не так уж и сильно грешна. Что ты судишь? Какого рожна? Православный Бог не указ. Ща получишь ебло, пидорас.
1: Сейчас получишь.
0: Не сказал Бог до вечера как раз.

получишь ебло, пидорас. Не сказал Бог до вечера как раз православный.

0: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: А, подожди.
2: Supersonic

0: кровь! Я люблю кровь! Я люблю хэви-метал!
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Здесь для сварки в мастерских отыскали место. Для практических занятий тренажер купили. На занятия все бегут покурить.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: What the fuck?

What the fuck? Yeah. What the fucking shit, man? What the fuck? Здоров, камрад, это Савельев Влад. Ты зашел на мой канал, и я этому рад. Я пишу видосы довольно давно. Кто назовет меня хуесосом, тот сам говно. Может, ты посетил мой стрим, но ты не проникся им, то зайди еще, и ты поймешь почти все. Я в Ютубе пилю видосы довольно давно. Если ты ими проникся, то ты хочешь еще. Вы хотите обжоров, влогов и покатушек. Это будет все, но не ради пиздюшек. Я делаю это от души, и поэтому мои видосы так хороши. Братья, комрады, уважение и респект. Влад Савельев in the house, what the fucking shit.

0: What the fuck?
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

А чё ты всё ноешь, ущербный придурок? Соси своё пиво, соси свой окурок. Такое пиздатое время настало, что скоро от радости лопнет ебало. Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня покусала их псина. Хочу, чтоб меня обыскала охрана. Хочу им помочь в выполнении их плана. Хочу, чтоб меня, сука, оштрафовали. Хочу, чтобы в сраку фонарь запихали. Хочу, чтоб везде паспорт мой проверяли.

Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня разорвала их псина. Хочу, чтоб меня обшмотрели.

0: Замерком наебали. Хочу, чтоб продукты всегда дорожали. Хочу, чтоб давили, сажали, ебали. Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня покусала их псина. Хочу, чтоб меня обыскала охрана. Хочу им помочь в выполнении их плана. Хочу, чтоб меня, сука, оштрафовали. Хочу, чтобы в сраку фонарь запихали. Хочу, чтоб везде паспорт мой проверяли. И ходили, чтоб все с номерком наебали. Заебись!
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Let's go.
1: Я пошел погулять с девочками, На следующий день я уже их имена забываю, как их зовут. Лиза, Соня, Настя и так далее, Я потом поехал, меня подписчики увидели и захотели со мной пофоткаться.
2: Побольше денег.
1: Да. И я сел под гитару, начал песни петь,
3: Йоу, брат, я же вышел.
4: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: А когда тебя заведут туда, ты этим лезвием себе брюхо вспори. Да сильно так, чтобы не царапина была, а кишки наружу. Ну, не мне ж тебя учить, как брюхо вспарывать. Тогда они тебя не тронут. Сами в дверь постучат. И поедешь ты в больничку. И там тебя откачают.
2: А потом опять в эту пресс-хату?
1: Нет, такого не бывает.

происходи у нас. Как всегда, заебись, не спроста ведь мы все, сука, здесь собрались. Сейчас загонят кого-нибудь к нам на убой. И пока мы работаем, стриснет конвой. А у нас на пресс-хате все заебись. И опять на пресс-хате мы все собрались. Заходи-ка, бедняга, к нам на огонек. Сам попросишь,

0: Я на первое хуйну вам сейчас какашки. Накормлю я вас сейчас до хуевой кислоты. Чтоб в толчке подохли вы от гнойной блевоты. Я хуев повар, ёбаный кондитер.
1: Повар заебался, пидоразведитель.
2: В глаза смотри.

Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Здравствуй, Марианна Кис, я бы полюбил твой низ и активно бы кончал, облизав весь твой анал, и я вдал губы не остался, и всю ночь с тобой ебался, а потом твое дерьмище поедал бы словно пищу. Кто-то скажет, я больной, но я вовсе не такой, просто у моей любви нету трезвой головы. Но мне это не неловко, ведь у члена есть головка, так что быстренько давай, пальчик в попу мне вставляй. Ты и я и ты, грязные животные, так что пусть творят разврат жопы наши потные. Ты скорей поковыряй мне пальчиком банале, как макаки делают за фильской, бля, программе.

Я хочу постричь тебе волосы прям на пизде, чтобы скушать их потом своим грязненьким ротом. Словно кот хочу блевать прямо на твою кровать, ведь блевотенью так круто кайф друг другу доставлять. Жаль, что это лишь надежды оказаться где-то между, ведь ты далеко живешь и всей страсти не поймешь. Но как круто было бы, если мы вдруг оказались вместе, ты бы пальцем меня ёбла, а я кушал пиво с воблой. Ты и я.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Я тебя растопчу и уничтожу, и будешь ты сморкать свою небритую рожу. Ебало, тебе разобью и закроешься ты, а мои текста ложатся ровно на биты. Весь не даст тебе пизды, а я ему помогу, и ты будешь сморкаться полгода, дрочиться с этим Ваней. Ты крип ебаный, рот бы поприкрыл, а то тебе ебнем все мы. Закрой свой рот, ебучий уебок, сын ты сучий. Закрой свой рот, я его наоборот, ёб. Закрой свой рот, ебучий уебок, сын ты сучий. Закрой свой рот, я его наоборот. Сука, борода, там побрейся, бомж ебаный. Пизды я тебе нахдам, и район спалю я вместе с хатой. Уебок волосатый, ты хуй для ебаный. Закрой свой рот и убейся, блохастый. Ебать, что же ты читаешь, ты позоришь русский рэп. Таких уебков, как ты, на свете нет. Пора в рот тебя ебать, или вообще нахуй суку такую посылать. Закрой свой рот, ебучий уебок, сын ты сучий. Закрой свой рот, я его наоборот. Закрой свой рот, ебучий уебок, сын ты сучий. Закрой свой рот, качайтесь, я его наоборот.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
3: Конечно да, конечно да, конечно!

0: Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Как и просили, длинная песня про Бравл Старс. Если ты Леончик, то будет гем. Если и ты Шелли, то будет ульта. Паультуй, паультуй, паультуй, паультуй в шеде. Если веришь в Илку, то будет гем. Ты же в капюшоне, а я бул. Паульпни, прогони, прогуни, прогони с кустов. Может быть, правда, не стоит, это меня беспокоит. Я совсем не такой, я не такой. Мы остаемся в кустах, помню я имя твое. Джесси, Пэм, Шелли, а ты же Леон, Леон, Леон, Леон.

чисти говно, блядь. На, чисти говно. Чтобы чисти был? Чисти, чисти, сука. Вот там, чисти. Давай, чисти. Говно. Чисти, да, у тебя получается классно, давай.

Шикарно.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Пушкин, я ничтожество, я старый больной чешуйчатый стручок. Никто меня не любит, никаких дел нет ни для меня, ни у меня, ни для кого, даже делишек нет никаких. Я жалкий, вонючий

мне стали поклоняться, и все стало из стали. Вокруг и ноги, и руки стали стальными. Я великий Пиздюлькин, я демон, я бес. Я демон, я бес. Алло!

0: Алло, алло, алло, алло, Пиздёлкин слушает.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Discover new music at kexp.org.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: That's because your troubles are all gone.
1: Я мужиком.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Смотрит как животное.

Жена смотрит, как животное. Дает на землю, лежит неподвижно. Смотрит, как животное.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

духа небера, да. А пожелай ты мне духа небера, да. А пожелай ты мне

Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

теперь король ебучего мира. Пуля сосед дури, а светофоры, ну и хули. Самый клевый парень теперь, любая ляжет со мной в постель. Под капотом моим 1000 лошадок, у кого-то есть больше, не говори мне сказок. В драгрейсе, где мне просто нет равных. Когда движок закипает, то зови пожарных. Мое авто самое лучшее на свете, об этом уже пишут по всей планете. На ютубе, в ЖЖ и прочих сетях мое эго возросло, ведь я пиздат. Каждый день у меня новая мадмуазель, и я нахожу новую, ведь я как кобель. С гламурной мадам ебусь на рассвете, на заднем сиденье, в полусвете. Я люблю тусоваться, и мне рады везде. Я стал best of the best у себя во дворе. Надо срочно тюнить свой агрегат. Будут внешне понимать, у меня крутой аппарат. Так, что нужно для выебона? В салоне и багажнике больше пердящих колонок. Не забыть пределы. 4 трубы для еще большей крутизны. Так, наклеил наклейку на лобовуху для еще большей понтовухи. Ах да, спойлер на багажник. Я же не какой-то фуфлыжник, я заряжен. И тут я чувствую какой-то напряг. Открываю глаза и

знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Мусора бегают по моему дому. Соседи обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Стучат в мою дверь, я им открываю. Бьют по лицу мне дубинкой, влетают в квартиру ногами. Раз 10 пинают, ведут к холодильнику, все вынимают. А там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате, все вверх ногами. И лейтенант орет: сука, где тайник с сырами? Нам твои соседи все рассказали. Отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет. Нет, и вообще я типа бегом сыроед. Последняя фраза все усугубила. Не так меня поняли эти дебилы. Говорят, устроим с игристым тебе праздник. Накинули на

0: нашей стране ебанутые законы. Мусора бегают по моему дому.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
2: Я подохну. Я мужиком подохну.

Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества. Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Иисус Христос. Молчи, Бог, и не ищи под Бог, если не лох, танцуй, пока не сдох, Иисус Христос. Молчи, Бог, и не

0: слышу, сука, никогда. Нормально пошла. Пасы квартиру проникают, а стафура все тут знают. Двигай телом, пацаненок, в рамы Господу ходи. Собак с молоду еби, на иконы посмотри. На иконы посмотри. Причастись говном Иисусом за Россию, ветеранов против всяких экстремистов и других тупых баранов. Давай, давай, давай, давай, двигай телом за Россию, за дедов, за Иисуса Христа. Всем богохулам будет пизда. Давай, братан, я знаю, ты можешь. Зажжем в нашем храме. Зажжем не по-детски. Поехали. Мусло ебашит из колонна, градус повышаем. Выпиваем, выпиваем, богохулов опускаем. Героин по вене ставим, на танцполе зажигаем. За Иисуса и Россию двигайся, пока не сдох. Как сил, будь рад, двигайся в системе над. Ходи в храм, причащайся, не стремайся. Искупляйся, поднимайся и стремись. По Иисусу ты молись, танцуй, веселись. У нас все заебись.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Я Джамбо Дарк Мод. Бедовка батл. Первый раунд. Что такое?

0: еду совсем не лень, есть еду совсем не лень. Я всегда найду еду, я всегда найду еду, а иначе пропаду. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас. Еда, еда, иди ко мне сюда, звучит припев из песни про еду для всех, для вас. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас.
1: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: фибло!
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: Здравствуйте! Да-да-да, это опять с вами Максимка, сексуальный красавчик. Да-да-да, милая, сегодня я с тобой

Люди слабонеют, умирают, превращаясь в пушечное мясо, концентраты и нефть. Словно трошей пищевые отходы, идеальные пищевые.

все это пизду. И только это праздник, все это пизду. И только это праздник, все это пизду. И только это праздник, все это пизду. И полные бараки черепных коробок, газовые камеры уютных жилищ, биты, патриоты, костыли, ремни. Страшная поебень, поебень, поебень. И только это праздник, все летит в пизду. И только это праздник, все летит в пизду. И только это праздник, все летит в пизду. Ах, и только это праздник, все летит в пизду.

0: Люди сатанируют, умирают, превращаясь в топливо, игрушки, химикаты и нефть. Отходы производства мавзолей, погоны лишь ширится, растет цикадолическая армия. Винтовка — это праздник, все летит в песню. Винтовка — это праздник, все летит в песню. А винтовка — это праздник, все летит в песню. Винтовка — это праздник, все летит в песню. Винтовка — это праздник, все летит в песню. Винтовка — это праздник, все летит в песню. А винтовка — это праздник, все летит в песню. Винтовка — это праздник, все летит в песню.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
2: Что, я каторжный?
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
2: Что, я каторжный?
3: Девчонки, раздевайтесь. С парнями поебайтесь. Как много пива водки. Сейчас бухнем. Бухнем. Будем отрываться. Круто все у нас путем. Того, кому не нравится, нахер убьем. Ебемся и бухаем. Друг друга обкончаем. Давайте развлекаться. Сейчас бухнем. Пиздато и прикольно. Немножечко отстойно. Но это мы поправим. Сейчас бухнем. Эй, оу, бухнем, будем отрываться. Круто все у нас путем. Немного поебемся, немного попьем. Друг другом тоже трах-трах. Девчонки поебутся, парнями поебутся. Сейчас бухнем. Потом, когда напьемся, когда мы поебемся, мы будем отсыпаться, а сейчас бухнем.
4: Эй, оу!
3: Бухнем!
4: Эй, оу!
3: Бухнем! Эй, оу! Бухнем! Эй, оу! Бухнем!
5: Дегравиль FM. Не ищи тут смысла.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: остановке вымирает он. Белая Европа, используй вазелин. Гейскин и России, все мы как один. Если честь отчизны, тебе дорога. Гейскин, выеби врага.
1: Гейскин,
0: ёбарь террорист. Держит твой огромный в руке неофашист.
1: Гейскин,
0: достает гандон. Секс на остановке вымирает он.

0: Гейскин, Гейскин, шапки не пройдут. Гейскин, Гейскин, ебрь террорист. Держит твой огромный в руке неофашист. Гейскин, Гейскин, достает гандон. Слышит остановки, выбирает он.
1: Слава Белоруссии и всем ее потомкам! Слава нашей родине и смерти врагам! Слава России! Великой! Слава отважным крутым гейскинам!
0: Гейскин, Гейскин, ебрь террорист! Держит твой огромный в руке неофашист!

0: Деграви FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Суки, где аккумулятор? Мотоцикл? Все пиздец. Ёбаный ты в рот, обмудок. Пидор гнойный. Жри, свинец. Шагом марш отсюда нахуй. Все, что я могу сказать. А, ты сделал это. Круто. А теперь иди сосать.
2: Пидоры меня достали. Как меня все заебло. Пулемет штука крутая. Бабок нет. Блять, вот дерьмо. Хай, парниша, 10 баксов. Найдешь бабки, я твоя.
1: Пизде слова не давали, ёбаный кусок дерьма.
3: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
4: Всем ебало заткнуть, когда я говорю, и спокойно и мирно сидеть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Команды не было, пиздец, я всех порву ебёным, я сейчас всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне тоже на пизды когда-нибудь, и я найду свою любовь. Всем ебало заткнуть, когда я говорю, я, бля, всем ща ебло разобью. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Команды не было, пиздец, я всех порву, ебёно, меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь я найду свою любовь. Команды не было, пиздец, я всех порву, ебёно, меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь я найду свою любовь. Когда-нибудь и я найду свою любовь.
0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: свете.
1: Я один иду по улицам темным, душа моя стонет, и шаг учит скромный. Слезы пролиты, и в лужах отражение разбитого сердца стал мишенью я.

С полуголыми я танцую здесь. Со мной толстые девочки, все меня хотят, пожилого человека, но мне похуй. Я пью Балтику девятку, я пью Львовское 17-15, я пью оболонь, и я отдыхаю, нихуево на

0: Я танцую, все меня хотят, пожилого человека обнимают, за писюн трогают и отдыхают, бухают. Львовская 17-15 допивают, а потом со мною три топора бухают. Нихуя себе в натуре бас ебашит, а тёлочки толстые возле меня пляшут. Все меня хотят пожилого человека, пожилого Бивиса. Ха-тя-тя-тят. Тёлочки меня хотят пожилого человека. Я танцую и бухаю львовское. И мне похуй, и мне похуй, я на падике тут тупо. Районы, города, все возле меня, да. У меня есть приора, на приоры по районам развезу я тёлок, а потом их отъебу где-нибудь дома, пока их не мамашки будут дома в ночь. И мне похуй, набухался я, рывасика. И мне похуй, и мне поебать, я Валера Хансер, ёб вашу мать.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Подрачи, подрачи, пидорок, банды-джи, лезли из моих рук. Я подрачил, подрачил после долгих разлук. Мне вновь хочется пососать и услышать этот звук. Один сосет, другие его друг. Верил в успех, но канча по лицу. Огромный член сосать было суждено. Он подрачил пидору, но потянуло в рот. Пока сосался, видел, как встает мой член. Он взрывался, пидор все это съел. Отвлекался, пытаясь отлизать пизду. Я думал все, но если бы не этот звук. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Ты как и я, подрачи, будет тепло, лишь проникают хуи в наше очко. Белые пидора надо мной или во мне, ассоциация хуев летят лишь в жопу мне. Включить любимый мой плейлист «Пидорские жопы» и всем пидорам отзвониться, быть на телефоне, сказать на громкой: я нахую вертел, на тусовке попал бы под расстрел. Зеленый педик, разве наш, нахуй иди, прошу тебя, мой верный друг, поглубже заглотни. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе.

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Алло, ты кто такая? Зачем зашла в мою жизнь? Ты не знаешь любовь и погубила меня. Что такое любовь? Ты не знаешь ответа. Ты со мною как с вещью, а я не такой. Лучше уйти по-добру, по-хорошему. Ты меня слышишь? Я для тебя ветер и не сбывшаяся мечта. Проволни мне ложь, прощения не дождешься. Ты использовал шанс, который отдал тебе не свое понятие.
2: Да, да, ты уйди от меня. Не хочу тебя видеть с другими пацанами. Ты не знаешь, почему все кончено. Посмотри на себя. Да, я согласен, я не смог тебе дать то, что тебе нужно. Уйди от меня, не хочу видеть тебя. Ты такая мне не нужна.
1: Забыв все надежды, мне с тобой не суждено быть. Я отдал тебе сердце, а ты его не заметил. Как мне понять? Подскажи мне ответ. Раньше нам было хорошо, мы обещали друг другу быть вместе. Когда я ездил на мото, я видел, ты целовалась с другим. И тут ты меня полностью погубила. Жизнь дается один раз, и то ты отняла его у меня. А теперь скажи, прощай, мне пора уходить. Я не вижу покоя и потерял свою жизнь. Скажи мне прощай, и я ухожу.

мои милые детки. Я постараюсь вам не портить праздник, и так всех расстроил за год. Стучат 808-е, под них читает кривой прозаик. Устроился работать в быстрый займ, но не читал договор. Теперь много должен, теперь много брошен. Как недоеденный борщик буду блестеть жирным блеском. Почитать для самого себя тоже бывает.

Если спросят меня, где взяла я такого мальчишку сладкого, я отвечу, его угнала. Как чужую машину девятку я угнала у всех на виду.

0: виделице. Я ждала тебя, так ждала, ты был мечтой моей хрустальною. Угнала тебя, угнала, но что же тут-то криминального? Я ждала тебя, так ждала, ты был мечтой моей хрустальною. Угнала тебя, угнала, но что же тут криминального?
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно. Потом вы уже зовете это домом.

0: Растропой.
1: Да. Ну, это же можно, это же не кощунство.
2: Согласен.
3: Отлично. Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
4: Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь?
5: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Я куплю себе вина, я напьюсь его сполна. Сегодня выжить — нет, хорошо. Завтра выжить — тоже хорошо. Все равно, что есть, что было, все равно. Было бы, что есть, что будет, все равно. Чего еще желать? Разлей, мы будем жрать. Стоит ли желать, чего нельзя желать? Все равно, что есть, что было, все равно. Было бы, что есть, что будет, все равно. Сегодня мне хорошо, сегодня мне хорошо, сегодня мне хорошо, сегодня мне хорошо.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: респект! Всем респект, ёбаный!
1: Лицо. Да ну и к черту! Пойдем лучше я пасеку тебе покажу. Ха. Пойдем, Валера. Пойдем. Не помнишь, значит. Не помнишь.

Если ты алкоголь или одеколон применял, покусаю. Будь хоть президент Америки. Пасека, пасека, пасека, а у меня есть пасека.

Пасека, пасека, пасека, у меня есть пасека, пасека, пасека.

Ягу делал бас, а под страйк писал хардбас. Ты под Ягу делал бас, а под страйк писал хардбас.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Не дыхнуть, не пернуть, все до предела. Затянули все, а хуй ты хотела. Эх, а где же вы, мои нулевые? Мы все будто бы в гробу, но живые. Буду Путина хвалить, как велели, чтобы все там в ФСБ охуели, чтобы стать любимцем всей конъюнктуры и в итоге стать героем культуры. Не дыхнуть, не пернуть, жопа приплы. Эту яму мы себе сами рыли, эти стены мы себе сами клали и тянули лыбы на наебали. Буду Путина хвалить, как велели, чтобы все в отделика протрезвели, чтобы стать любимцем всей конъюнктуры и в итоге стать героем культуры. Ни свободы, ни прогресса, пиздосы, лишь сосут страну кровососы, а народ бухает, ждет вакцинации и растет гул полицейских оваций. А народ бухает, ждет вакцинации и растет гул полицейских оваций. Буду Путина хвалить, как велели, чтобы все в отделе покрасинели, чтобы стать любимцем всей конъюнктуры и в итоге стать министром культуры. Буду Путина хвалить, как велели, чтобы все там в ФСБ охуели, чтобы стать любимцем всей конъюнктуры и в итоге стать министром культуры.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
3: Yeah!

ним жару. Танцпол раскаленный и диджей в ударе. Большинство татаров собралось на этой пати. Все просто отдыхает и никто не парит. Завтра у Рушана футбольный матч, но ему вообще-то насрать. Он так или так выйдет в основу, забьет голы и уйдет домой. Ему же не нужна слава, у него

0: то, что они не ищут ничего в коромысле, пытаются добиться всего сами. Это же татары, они с усами, плюс 100 брутальности борода. А если есть еще приора, то любая тёлка тебе скажет да. Рушан такой пацан, который держит слово. Сказал, что завтра будет приора, значит будет, все будет. Он еще любит пить кумыс, но это очень сложно. Его в Москве купить нереально. Надо в Беке только заказывать, да. Это принципиально.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers.

я Гитлера, куплю я куль муки с орлами и со свастикой, слеплю я пирожки.

12 лет.

Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.

Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск. Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я в Доту никогда не играл, и в WoW я тоже как-то ни разу не играл. Но однажды я в сети игру увидал, и мир ее меня зачаровал. Пусть мир игры состоит из кубов и таких же квадратных игроков. Лучшей игры ничего на свете нет. Увлекшись ею, я

0: Ясное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло. Ночью по земле я не советую ходить, ведь может тебе зомби-бошку откусить. Или скелет живострелу тебе возит. Умный человек в Майнкрафте ночью спит, а утром можно смело из дома выходить и сразу приниматься дерево рубить. Построй верстак, на нем скрафтишь ты топор, чтобы к тебе ночью не пробрался вор.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
2: Можно вырыть шахту очень глубоко, только ты смотри потом, что выбрался легко. Сделай кирку, смело камень ей дроби, может уголь ты найдешь, внимательно смотри. Также можно там плавать в воде, будь осторожен, не останься на дне. Рыбу налови и эндермена угости, но на сходках с крипером сильно не

0: солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложится время пришло.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложится время пришло.
1: Майнкрафт.
2: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьезно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

экспертов на природе. На воздухе, в поляне, в огороде. Как бывает приятно на природе, на воздухе, в поляне, в огороде. Развести большой, большой костер, а шампур, шампур, остер. Дать прогореть костру до углей, при этом дров веток не жалей. Потом положить туда шашлычки, положив предварительно их на угли.

хочется кричать «Ура!» Лишь потому, что мастер может и сделать. Да еще так, чтоб не пригорели. Да еще так, чтоб не было хрустно. Да еще так, чтоб было и вкусно. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, без свинины и баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, без свинины и баранины. Люди текут, а гости ждут.

на природе, при погоде, и свинины, из баранины, слюнки текут.

шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Здравствуйте. Меня зовут Серая Мышь. И сейчас я для вас исполню свою песню «За берега».

Мой член вкуснее сладкой конфеты. Мои глаза как два огня. Я хочу женщину лет 40 где-то. И это неудивительно, так было всегда. Каждое утро я хочу с нею встречать рассветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Ну а если ты найдешь меня, то не вернешься туда, откуда пришла. Твой муж не позволит мне наверняка заплыть с тобой глубоко за берега. Но ты будешь моею навсегда. Я не отпущу тебя никогда, уведу тебя туда, туда. Там, где вода, где нет огня, где ты. Я ее ищу с 16 лет, но до сих пор остаюсь без внимания. И не нахожу никого, кто может дать мне свет, еще дальше прикладывая все большие старания. Каждое утро я хочу с ней встречать рассветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Но если она найдет меня, то не вернется туда, откуда пришла. Ее муж не позволит мне наверняка заплыть с нею глубоко за берега. Но она не вернется к нему никогда. Ведь я уведу ее навсегда туда, туда, там, где...

Туда, туда, там где вода. Туда, туда, где нет огня. Туда, туда, там где вода. Где нет огня, где она и я. Каждое утро я хочу с тобой встречать рассветы и просто с тобой сходить с ума. Я ищу тебя, но до сих пор не нахожу ответа. Где ты, моя дура? Но если ты найдешь меня, ты не вернешься туда, откуда пришла. Твою ночь не позволит мне наверняка заплыть с тобой глубоко за берегом. Но ты не вернешься к нему никогда. Ведь я уведу тебя навсегда. Туда, туда, там где вода. Туда, туда, где нет огня. Где ты и я. Туда, туда, там где вода. Туда, туда, где нет огня. Туда, туда, там где вода. Где нет огня. Где ты.

0: я крепко. Слоник на трубе играет.
1: Там здоровый ты, Шанхай. Я пельмень принес.
2: Тебе покушать, покушать, покушать, покушать.
3: Но не надо, но не стукать.
1: А ты хлеб, браток, покушать.
2: Хочешь, я нас ру?
3: Прости.

А на зоне мне заебись вполне. И отсюда шлю я привет жене. А начальство все нахую видал. Я ебал их в рот и три хуя клал. По ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику, по ебальнику. И еще молодь ебну по сральнику. А начальство все гниды и зверьё. Зачитали вслух письмецо мое. Ох, ёбну я по ебальнику, гражданину, сука, начальнику. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще ёбну пыром по сральнику. А на зоне мне нихуёво жить. Есть и с кем подраться, и с кем дружить. А начальство я нахую видал. Я ебал их в рот и в ноздрю ебал. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще, сука, ёбну по сральнику. А по ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику, а по ебальнику.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: зимой работать!
1: А то однажды поработал зимой, теперь баб нечем ебать.
2: Я вообще в жизни ни дня не работаю.
1: Во дела! А вы что говорите, пойдем пивка попьем? Да какое мне пиво сейчас? О, у меня какие проблемы?
0: Ты никогда

0: работа!
1: Ребят, давайте все запомнимся!
0: Лучше летом отдыхать!
1: Хули расселись, так никто и не нальет девушку!
0: Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!
2: Пусть лучше папа зимой летом работает. Спасибо.
3: Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, ты понимаешь, детка? Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм.

0: Я был мужик. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Блин, помогите мне минус. Не могу научиться, короче, полностью. А нет.

0: короче, стоял в грозу под дождем.
1: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
2: Без хорошего пера не жил на поле, но мне всегда встречались люди доброй воли, хрусты.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Памятник Гитлеру! Строй народ!

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Олег, Бочаров, Стрейн Стая, Генерал-капитан Криса, Аферист, Гочи Стример. Аферист, Гочи Стример Крисамс, Румлан, эй, йоу, я, йоу. Устая крыса, да да факера пристизес. Stand up, please, go to your crazy nigga. What's up, I'm for coach, you're to peace in the glass. I'm a drink cocaine, you seem to peace. Freestyle music, то есть цены не будет, как маленький ключик. Он дружит классно, битву берет в руки, как классный Доротанос. Уэртен и прочее, мама, грация, прего, черепапа, люди, кура. Bet you can need it, fuckers, after place, it's just roots to make.

0: Тебя аферист! Да, это группа твоя. Это паспая, лакированная. Она ты клеем дышит, папирис нет. Там воняет до сорта у тебя. Когда мой голос сладкий, бля. Буряковый самогон, я пью по 50. С вами говорю тебе, пригласил меня сюда. Эй, да. Ты догони меня с самого утра. 5:25. Кау-кау-кау-кау-кау. Гочи стример, стример, я не знаю, что это за слово стример, стример. Но тут нет моих поступков, как это понимать, рассуждать. Кала-кала, бьется самба, утро набито, так туха, обосмутай, прошу, парнишка, да. На районе уважали тебя, завтра моя глава, горки и слезы у меня на щеках. Распишись на тетрадке, я получу билет на концерт, я разыграю.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Боров. Боров здесь. Боров с вами. Пожилой Боров. Мне 54 года. Я уже почти пожилой. Хоть мне уже полвека, но я до сих пор трясу своей губой.

0: Пердая пидорас!
1: Вроде пусти! Вроде пусти!
0: Да я рэпер! Да я пидорас!
1: Вроде пусти! Вроде пусти!
0: Нихуя в натуре, то пород ебаться! Ханста! Я Амахасу! Я Амахасу, блядь!
2: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Итак, смешной стих про Юру. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, он под деревом сидит, и как горжит, как кишак. Итак, еще раз. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, и как горжит, как кишак.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

При этом я люблю очень-то хорошим думать, на даче и на разных клубных тусах воевать и прекрасным летом отдыхать, не забывая при этом дурака повалять.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Меня зовут Виталя, и я реальный секс. Я любую чику разведу на секс. Когда я захожу в клуб, все в шоке. Ты меня не знаешь, парень. Делай ноги. Улицы меня кидали. Пускай. Хочешь быть таким, как я? Выживай. Когда я мчусь на своем мустанге, ты не мчишься на...

Ищи мою тачку около клуба. Клуба юных техников, слыхала, подруга? Я собрал ее сам, потому что я с детства самостоятельный. Виталя.

0: не бросала девушка, потому что меня тяжело подбросить. Виталя, Виталя, я тип большой, не малый. Ага. Виталя, Виталя, все чики со мной на небесах летали. У меня от вас никаких секретов нет. Вся фишка в том, что я круто одет. Я главный редактор Playboy'а. Собственно, я и есть кролик. Эй, тёлка, да ты вся горишь, я твой огнетушитель.
1: Пыш, пыш.
0: Знаешь, когда мне звонит президент? Никогда. Меня зовут Виталя, я проживаю ща. Что такое, тёлка? Ага, приеду ща. Виталя, Виталя, не слышу, как меня зовут. Ага, Виталя, Виталя, Виталя, может быть, Валя? Нет, Виталя, Виталя, Виталя. Если ты видишь Виталю, то Виталя уж точно видит тебя.
2: Гигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще: шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Лишь только нормальные парни хуярят ко мне на концерт. И даже когда мент приходит, сегодня он больше не мент. Лишь только нормальные парни приходят послушать меня, а не вся эта сраная перхоть, любители, сука, говна, на их уебанских концертах, чтоб ее пидорасы торчки. А у меня на концертах

собрались по дворам. На их уебанских тусовках по псам такие торчки. А у меня на концертах скины, палатьё и качки. На их уебанских массовках по пса пидорасы торчки. А у меня на концертах скины, капота и качки. На их проститутских массовках мажоры свинота торчки. А у меня на концертах скинные фанатьё и качки. На их уебанских тусовках жлобьё, бутланы, дурачки. А у меня на концертах скины, капа.

0: же твоем всегда.
1: Милый мой подрябиный крепко меня полюбил. Прямо под бюстгальтер он лапищу свою запустил. Я сижу и млею, своя не своя. Ах ты моя сися, пропащая ты моя.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: не бывает идеальных ни народов и ни расы. В каждой группе индивидов, ну хоть что-то, да не так. С точки зрения лягушек, все французы – пидорасы. А корейцы – пидорасы с точки зрения собак. С точки зрения троянцев – пидорасы были греки. А троянцы – пидорасы с точки зрения коней. Очень много пидорасов так и сгинуло на свете. Но огромная их масса дожила до наших дней. Люди делятся на группы, на враждующие классы, под сомнительным девизом «Кто не с нами, против нас?». Натуралы утверждают, что все геи – пидорасы. А копнешь под натурала – каждый третий пидорас. Но из всей огромной массы пидорасов и уродов можно выделить отдельный, очень маленький народ. Там сплошные пидорасы с точки зрения всех народов. Потому что у природы должен быть громоотвод. Вот.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.
2: Эно, две, три, сто. Честит праздник на всички, всички на дансинга. А сега? Тея камангав, тея бала мангав, тея бушта мангав, леле стар мангав. Аки тук е долара, аки тук е евро, аки тук е торче.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Three, two, one, go, come on, here we go. И что?

Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Я прописан на зоне, из тебя пропишу. Но будешь

нарушит кал. Для всех людей закон один. Ты должен подчиняться. Если ты умнее всех, придется насосаться. Это, бля, не порядок.

100 и даже 200, и, конечно, 300 лет. Все наденут шапки Фомас поголовно на земле. Людям свойственно такое, жить без шапок нам нельзя.

Америка и атом не заменят никогда самых лучших в мире шапок, а без шапок всем беда. Невозможно жить без крыльев, без волнения в крови.

Мы ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, остановка Димитрова, под магазином «Эколаз». Телефон 247 47 72.

Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Вы должны понять, что в наше время артисты идут на многое, чтобы обратить на себя внимание. На себя, на свой талант, на свою харизму и на свой голос. Потому что уже прошло время в мировой музыкальной индустрии, когда талантливые артисты пробиваются за счет таланта. Как это было, например, ну не знаю с кем. С Майклом Джексоном, с Берри Уайтом, там. Не знаю, да даже во времена Мадонны. Мадонна шла на порно, чтобы обратить на себя внимание. А сейчас... Такие артисты, как Леди Гага, как Псай, вынуждены непонятно что делать, чтобы обращать внимание именно на свой талант, на свой голос. Так что поэтому не судите строго. Я сейчас вам покажу свой кавер на скандальную песню Ланы Дель Рей «Моя вагина вкуса пепси-колы». «My pussy tastes like pepsi-cola».

diligence to my dad for teaching me everything.

0: Люди, будьте благоразумными. То, что вы сейчас увидели, это всего лишь образ. Образ, всего лишь образ. И не более. Спасибо за внимание.
1: Я мужиком.
2: Синьо,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Бухай с рулем! Бухай, сука!
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

давай, не хочет муж. Муж соседки тетя Раи, Михаил объелся груш. Не покушает он жушки, груши бесы не дадут. Смачно квакают лягушки, беспечальную поют. Тетя Рая ходит бродит.

любовью ходят репеты. Железного я и сакаты позвала их расти, как бывало не раз. И опять вы уходите прямо на небо.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Бочка, баскал, басик, соло, колбасер, попой, голый.

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

понял, потерял значок любимый. Жизнь моя дерьмо тупое, ведь я самый рули. Эмо, эмо, эмо, пидорская чёлка. Эмо, эмо, эмо.

дерево растет из земли. Покушай бананы, ты вкусные, и по почке мне их отошли. Бананы, бананы, вкусные бананы, очень я бананы люблю. Бананы, бананы, сладкие бананы, завтра на рынке еще их куплю.

0: говоришь, а пизды полно. Я лично никогда не скажу водке до свидания.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: смешно.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Блядь, как же мне хуёво, парни.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: настолько днище, что это хуже любой панкуки, это просто, ну, самый ноль. Вот эта херня — бессмысленная жижа.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
2: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Попробуем писаться. Гэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-п

КЧП, ПП, ПП, ПП. Дни августа на склоне лета, период чрезвычайных мер и апельсинового цвета, успокоительный торшер. Волнение радио «Свобода», бессонье, безверье, бред. Живой будильник на комоде, скользящий на пол красный плед. ГКЧП, ПП, ПП.

мутных дней. Украсть нас бы моим портретом, чтобы всегда в пространстве этом царил культ личности моей, царил культ личности моей. Калил путь личности моей. Екачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе. Екачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе. Екачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе. Екачи-пе-пе-пе. Пел пророк Сангой. Фу, хорошо.

0: в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончено.
1: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

пидорас. И я в районе солнечном живу. И я люблю зеленую траву. Но пришла по почте хренотень.

0: Чудо колотушки.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Ответил, пернул, вышел вон. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение.

0: как и что обрел, обнял летящий башлачок.
1: Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое.

0: Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает моя свобода, это знает моя свобода. Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество.
1: Я мужик был, я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

вокруг. Не продают мне алкоголь, жду алкашей. Прошу, чтоб купили ягу, накидывая 20 рублей. Но этот проклятый мир пытается нам помешать. Пить или не пить, мой выбор, и мне решать. То мусора загребут, то мамка запах спалит. Уже тошнит меня от этих гребаных правил. Один тебя глоток, и вена закипает кровь. Второй глоток, хочу напиться вновь и вновь. На половине банки закрываются глаза. На финальный последний лечу я в

меня сольешься, я буду жить. Яга, яга, ягуар, мой волшебный нектар, словно божий дар, тону в лучах твоих чар. Порою деньги у бабули, чтоб тебя купить. И пока внутри меня ты льешься, я буду жить. Тебя могу я пить в подъезде, дом в школе, на лавке с пацанами и даже на футбольном поле. Если нет тебя в руках моих, я пропадаю. Не могу я без тебя, как же ты не понимаешь. Ты на спортсменов не смотри, они ничего не смыслят, не пьют, не курят. Думают, что самое сильное. Но только чё в спортзале беспрерывно 10 лет. Вытащу ствол из кармана, и его уже нет. Банка Яги, и не страшен мне спортсмен любой. Когда под Ягой, я, блядь, супергерой. Много есть мудаков, что тебя не понимают. Говорят, типа, кто под Ягу, рожаешь шнягу. Рожать я не умею, так что мне это не грозит. На синеве писюн мой, как уже репца стоит. Кто бы что ни говорил, не брошу я тебя. Только с тобой болен, лишь с тобой болен я.

0: купили. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить.
1: Спасибо за помощь в создании трека. Мамке, Бахану. И, конечно же, мамке Булата, которая вчера выявила ратешник. И еще одно. Булат шлюха.

Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества. Looks like fucking piss. Tastes like

0: Дигравиль ФМ, для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.
1: Открываем на

фонар мощно порится в анал. Завози погромче, дядя, здесь законченные бляди. Здесь лейквин, здесь все ебутся, жопы с диким треском рвутся. Я влетаю самым первым, трясу хуем здоровенным и кончаю прямо в зал, бустер с пола все слезал. Словно вудуш на Урусе, я на оргию ворвусь, а ты готовь свое очко и вставай скорей рачком. Эй, генсуха, ах ты шлюха, я ебал тебя в два уха, а потом кори МС говорил, давай соси. Спят у входа бизнесмены, мы ебемся как спортсмены, это стримерский замес, сперма льется прямо в С. На танцполе уже утро, оторвались дико круто, это был завоз ВВ, хуй измазался в говне, еблю бу. Оплатили, даже ставки прикрутили. На винлайне был фрибет, на Боевловский минет. Эх, скорее бы нам снова дали денег, право слова. Мы тогда устроим пати, прям на тряпках, как у бати. Эвилон поест говнище, ему стинтик в рот надрищет. Его кал размешан членом, Т2Х2 равномерно. Это будет просто жесть, дайте деду пида есть. Словно вудуш на Урусе, я на оргию ворвусь. А ты готовь свое очко и вставай скорей рачком. Эй, генсу.

люблю я русский стриминг, обожаю нежный риминг, мне по кайфу время крыс, я отпетый пиздолиз. Я хочу, чтобы братишкин надрочил мне мою шишку, чтобы мы ворвались топы, свинопасов трахнув попы. Агентсуха пускай смотрит, настроение не портит, до нее дойдет черед, пусть подмоется, пойдет.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Вот моя деревня, вот мой дом родной. Это перестройка, реет над страной. Сокращение квоты, закон.

когда я родился, ёбнулся союз. Все переобулись, поменяли масть. Это наступила независимость. Сразу поналезла всяческого чма. 10 лет поханил, пидорас Кучма. Пидор Янукович тоже уебан. Срочно собираем в Киеве Майдан. Охуенно скачем, новой ховорым. А Русня за это отжимает.

Я из Подмосковья, и еду поутру, и нихуя здоровья менеджеру Mail.ru. Я мужик осиськи, как у Лары Крофт, к медиаресурсам я ебашу софт. Это ж не работа, а пиздота, блять. Отъебите, суки, дайте пострелять. Конченые твари, наконец один

0: играть.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.
2: Тренер, а что мне делать сегодня на тренировке? Я устал.
3: Ха-ха, отдай штангу, сука.
2: Что? Что?
4: Банку качай.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

А что-то случилось этой весною? А что-то случилось, а с ней и со мною? И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, а не объяснить. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Кажется, рядом о, те же глаза. Окажется, надо что-то сказать. И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, о, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, и не объяснить. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Что-то случилось, а что-то случилось, а что-то.

тихо плачет у окна. О, женщина красивая, о, жизнь идет, ты все одна. О, доля несчастливая, о, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь. О, слезы льешь, красавица, о, ты так хочешь быть счастливой, о, да, не получается. Здравствуйте. О, тихо плачет у окна, о, женщина красивая, о, жизнь идет, ты все одна, о, доля несчастливая. О, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, о, слезы льешь, красавица, ты так хочешь быть счастливой, о, да, не получается. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, о, слезы льешь, красавица, о, ты так хочешь быть счастливой, о, да, не получается.

Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.

0: сейчас ты хотя бы на плаву.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Сколько я не искал золотого святого, сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане накрывал.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: У мужчин есть свои развлечения. Может быть, они грубее, чем те, к которым привыкли вы. Но это наши, мужские развлечения.

Да я тебя видел, а нет, перепутал, бля, нахуй, не знаю. Что-то одет, больно модно для парня ты. Что за эмблема, такая блатная, бля. На, поебалу, за модные шмотки. Ты чё, сука, умный, бля, на, хули дернуться. Я, бля, таких, как ты, пиздил, бля, с измольства. Из-за таких, как ты, я, бля, я.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Больше никаких драк, только рэп.
2: Колбастер,
3: сосистер,
2: лейкопластер.

0: грандмастер.
1: Сосистер.
2: Колбастер.
3: Грандмастер.
4: Гроссмейстер.
0: Я грандмастер. Страх, крах. Все в его руках. Жизнь кипит. Месье грандмастер бит.
2: Колбастер.
1: Сосистер.
2: Лейкопластер.
0: Мама, я грандмастер.
3: Грандмастер.
0: Грандмастер.
3: Грандмастер.
1: Лейкопластер.
5: Дегравиль ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
6: Я топором рубил, махом лицом рубил с плеча. Я симметрию нанести хотел бы лошадь хохоча. Вот там щепки ветлетят, колбу испарен.

0: Главное лето, хватит крепко.
1: Ах, черт, направо от берега, поправо хрящ, черт, подарит. Опять не скажешь, чтобы тем бревна хорош. Подтекет с топором.

сюда осталось, сколько нас держать от газа. Ерунда, заставим вас понять вопрос. Привод размеренный другой. Приснул клинком, летит топор, проходят годы, череды. Посеми трический набор.

0: содержит витамины. В свободное время гоняю баскетбол, забрасываю яд, пихачковый гол. А еще у меня есть чудные кроссовки, ха. Да, они же как морковки, да. Кроссовки как морковки. Преобразованные шнуровки, кроссовки как морковки. Неоновая трубка в окантовке, кроссовки как морковки. Лучшая обновка,
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Апполинар! Да ладно!
1: Дегравиль ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

никаких. Мой друг кирзачами поебал, что сидеть в углу, люди тянутся к теплу. Сегодня ты читаешь рэп, чтоб зарабатывать.

не хлеб. А солдатский рэп — это чисто по еблу. Никаких панчей, просто тупо по еблу. Никаких йоу-йоу, просто

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Ой, жалок, зеленый такой сексуальный. Жалок, сумно так он свой неизменный. Айна, ну кетия. Пиздец, да, ну свой.

0: отправлюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Слушай, давай я тебе спою чем-нибудь, а? Так, значит, аккорды первые такие.

0: жить.
1: Если они...
2: Тигровиль FM нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

психопат. Мой рэп это припадки после курения пятки. Любого МС порву на

Дигавиль ФМ, для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: топлюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Вообще! Ты ща, бля, вообще, бля, отхватишь лещей! Ты вообще охуела! Попутала, мразь! Я тебе говорю, бля! Куда собралась? Ты была не права, когда мне не дала, когда я подошел и спросил, как дела? Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне

0: мне права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сережа,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

день, это жесть. За полтинник купили бухло, виноградный день и в говно.

Женя, он же Евгений, человек недоразумение. Для всех Евгений просто Жека, слесарь, сантехник нашего Жека. Молодой, веселый, малый, но лентяй. Бригаде Женя, принеси, подай. Природа Жеку наградил

0: я.
1: Жека! Жека!
0: Сантехник из Жека!
1: Жека! Жека!
0: Сантехник из Жека! А тут беда, в шестой квартире лопнул сливной стояк в сортире. Хозяйка мирно варила щи, а тут, блядь, какие-то свищи. Девятиэтажка, многоквартирный дом, вдруг страшно

0: сознании. Допиваю чай, доедаю колбасу. И дальше по указанному адресу. Бригадой 4 человека, 3 старых профи, с ними Жека. Старший дает Жене водную, перекрыть воду, горячую и холодную. И чтобы не было недоразумений, поднимись вверх. Предупреди соседей, чтоб не ходили на очко пару часиков. А если вдруг приспичит, гадили в тазике.
1: Жека!

7 вверх. Жека вроде предупредил всех. На последнем этаже звонит звонок, а там живет глухой дедок. Жека звонил, никто не открыл, значит, нет никого. Миссию выполнил. А у Зинаиды Павловны тем временем срезали трубу, готовятся к замене. С потолка дыра, как черный глаз. Хозяйка, дай на всякий случай таз. Мужики делают все быстро, ловко. Жека стоит с тазиком для подстраховки, а тут ни раньше, ни позже, как на

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Тоби Фреш. Тоби Фреш.

0: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.
1: Отойдите, пожалуйста, а то не видно. Отойди, отойди, в Ютубе нельзя людям.

тихо закрой глаза и растворится в безоблачной мгле. Она ему не нужна, чтоб убедиться в себе. Он только сможет ее попросить, она не может ему повсиять. Под сердцем верно хранить свинца немую печать. Ать!

0: как он умрет.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Вы не особо представляете, раз все с собой встречают. Знаю чувака одного, он любит девчонку, она его. Я знаю, что у них будет все хорошо, потому что я верю в кореша своего. Они друг в друга так влюблены, что жить друг без друга вряд ли смогли. И на все

Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: нахуй, ебашу нахуй.
1: Узбек похуй нахуй, на Чевролек таху. Хуярю в пердю в багажнике гарнатомил. Узбеки похуй нахуй, Чеберек захаваю. На Чевролек таху, ебашу нахуй.
2: Узбек похуй нахуй, на Чевролек таху.

похуй нахуй, на чебре лег таху. Хуяру, впердю в багажнике гарнатомил. Узбеки похуй нахуй, чеберек захаваю, на чевре лег таху. Ебачу нахуй, узбек похуй нахуй, на чебре лег таху.

Бьет в голову, пойду еще пасу. Пойду еще пасу. Узбек похуй нахуй, на чебрелех таху. Хуяров, пердю в багажнике гранатомет. Узбеке похуй нахуй, чеберек захаваю. На чеверле таху, ебачу нахуй. Узбек похуй нахуй, на чебрелех таху.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Раз, два, три, Женечка. Танкисты, скисты, пидорасы.
2: Чё за хуйня, блядь?
1: Танкисты, скисты, похуй сосы. Танкисты, скисты, пидорасы.
2: Дядя, прекращай приколы, ёб твою мать.
1: Танкисты, кисты, хуесосы. Алло. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуесосы. Танкисты, пидорасы.
2: Танкисты, долбоё.
1: Танкисты, хуесосы. Танкисты, пидорасы.
2: Танкисты,
1: долбоё. Павел Борисович со мной бухает водку, пока ты дрочишь свою немытую селедку. Танкисты, скисты, пидорасы.
2: Ты, блядь,
1: А кто такой Евгений? Это пидорас. А кто такой Евгений? Это лох.
2: Блядь, да что за хуйня?
1: А кто такой Евгений? Это пидорас.
2: Ты кто такой
1: Евгений,
2: вообще?
1: Евгений, Евгений, пидорас.

0: Я не
1: пидорас!
0: Я военком, Ленинградского района. Я ебал тебя, Евгений, я ебал тебя, Евгений.

0: Артисты, пидорасы,
1: артисты,
0: долбоёбы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуесосы, танкисты, пидорасы, артисты, долбоёбы.
2: Гейгравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
3: Это Зе-Свитер, это супер-свитер, это сука Зе-Свитер, это Зе-Свитер, это супер-свитер, это супер-свитер, это...

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: I like my grindcore, grindcore. I like my grindcore, grindcore. You like my grindcore. I like my grindcore, grindcore. I like my grindcore, grindcore. I like my

Я мужик был. Я мужик был. Я мужиком. Я падал.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Это пристал. Актом сики сумли. Сегодня на улице идет дождь, а я иду, у меня есть зонт. И мне не важно, кто и что говорит, ведь я крутая чика, посмотри. Парни любят меня, потому что я красивая, и девчонки завидуют мне. Я уже не хожу в школу, нет, ну хожу, только сейчас лето. Сейчас лето, мы ели котлеты. Вчера мама готовила нам котлеты. МС Кисуля лучше всех на свете, потому что от нее в шоке все дети. Это фристайл, я читаю рэп. МС Кисуля не бред. Это не бред, это настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. Это рэп. Настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. МС Кисуля всех очень любит. Всем пока. Это лучший фристайл за мои 16 лет. Очень всех люблю, целую. МС Кисуля всегда с вами.
2: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: 7.

Каждый хочет от кусочка отломать побольше, чтоб не пустовали рощи ваты проще. С Пакистана родом взрослым солнце мощно. Кто курил, спроси, из того же прет точно. С одной точки фурах нычат, нычат.

0: кайфово. Похуй так-то, а кого так-то, аккуратность так-то.
1: Алло, а? Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.
1: Алло,
2: а?
1: Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.

0: Воу-воу-воу-воу, знаю, скоро тебя потеряю.
1: А сердце не может понять, а мне его трудно унять.
2: Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм. Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм.

0: Бля, книжки не читаю, нахую я их видал. Я в шортах загораю, и весь свет я в рот манал. Я люблю пивко и водку, помахаться и бухнуть. Я люблю большие жопы и кого-нибудь пырнуть. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Я, бля, книжек не читаю, только жопы и метру. Если ты чего мне вякнешь, с тобой быстро перетру. Лучше мне не попадайся, сука ёбаная лень. Я таких ебал на соне, а ебаться мне не лень. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, но приговорю. Ты чё, бля, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща тресну по морде, я парень простой! Я, бля, книжек не читаю, я видал их нахую. Я бухаю и махаюсь, и хуи во всех сую. Лучше мне не попадайся, сука ёбаная лень. Я таких ебал на зоне по три раза каждый день. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты, бля, чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Ща ёбну по морде, я парень простой.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
2: Вай-вай-вай.
3: Дорогой.
2: Вай-вай-вай.
3: Дорогой.

0: Всем раздели можно песни запить. Смело, только строгий пост. Истинная вера
1: научит вас, подонков, как и сколько жить.
0: Только строгий пост.

Только Строгий Босс!

0: поехали.
1: А вам нравится, что миром правит сатана?
2: Миром?
1: Сатана.
2: Да.
1: Он был ангел, стал сатаной.
2: Нет.
1: А, я знаю это.
2: Миром...
1: Сатана?
2: Миром не правит сатана.
1: Сатана правит миром.
2: Нет.
1: Ну, я говорю, миром правит сатана.
2: Слушай, командир, извини, я не согласен. Сатана слабак.
1: Сатана сила.
2: Слабак,
1: а
2: он.
1: Слабый.
2: Он слабак. Вот, ты знаешь, вот, говорю, сатана слабак.
1: А ты, я думаю, что он сила еще.
2: Нифига. Человек
1: когда
2: сила.
1: Бог возьмет силу,
2: человек
1: сатана
2: сила.
1: Умрет.
2: Я говорю, человек сила.
1: Вот так.
2: Вот. Я согласен вот именно с человеческой концепцией. А сатана и все такое, мелочи.
1: Он был ангел-паразит, он Иисуса Христа казнил.
3: Сволочь такая, ну.
4: Да ладно, это ж люди там.
1: Иисус Христос хороший был человек.
2: Ну, Иисус Христос, конечно.
1: Но Библию создать. Это Библия была такая, знаешь, Библия была, что это поведение
2: Библия,
1: человека в обществе.
2: Библия, Библия это... написана была
1: вот.
2: до Иисуса Христа.
1: Нет, он сам.
2: Вы просто историю плохо знаете. Ну, вы историю плохо знаете. Она за 8000 лет была написана и предписано, что появится Иисус Христос.
1: 3000 лет. Не 3000 лет.
2: 8000.
1: 3000. Нет, все ерунда.

накрутила, жизнь потрепала довольно нехило. Петрович был лучшим в цеху, работал почти за еду. Смеяться любил, не был скучен, пока на волне был накручен. Но вал забирает всегда самых лучших. О-о-о, Петрович, спасибо! Жалко, конечно!

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Я банкир! У меня маленький хуй!

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: ответ, и теперь настало время адекватный дать ответ. Я подумал, кто поможет, если не возьмемся мы. Рок металла, патриоты, гладиаторы страны. Я беру с собой огромный 9-метровый меч, чтобы всем, кто не с России, быстро головы отсечь. Над моей кроватью дома мой любимый русский флаг, над столом на фотке Путин взглядом осветивший враг.
1: С Богом вперед, Россия идет.
0: Мы воины света и

всей попсы, красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу я. Россия, я люблю тебя, Россия, нефтяной люблю запас. Люблю Путина, Мессию, без ума люблю Кавказ. Поднимаю руку к солнцу, что всех освещает нас. Вот такой я беспринципный либеральный патриот. Если хочешь, чтобы было в вашем городе тепло, то согрейся моей песней и начни творить добро. Без твоей активной воли вся страна обречена. Ты на выборы не сходишь и умрет в корчах она.

Мы воины света и воины добра. Наша главная цель и наша мечта — Россия, Россия. Чтобы сильной ты была и всем счастье дала. Мы воины металла, мы убийцы всей попсы. Красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия. За тебя готов порвать свою задницу я. Россия, Россия, Россия, я люблю тебя. Ты просто будь со мной, ты будь всегда. Россия, Россия.

0: Отдай мне мое сердце, отключи мой файл, наконец. Закинь меня в тот ящик, где те, кого ты так никем зовешь. Отдай ключи от замка моего, не нужно больше слез. Это обман, обман наш мир и наши чувства, не дави на жалость. Этой буквы нет в моей душе, не буду вспоминать тебя, прошу, не надо слов. Если тебе спокойней, то я так останусь гранью полюсов. Ты просто отпусти меня, не нужно больше этих россказней, что так держали меня раньше. Кончен фильм, снимаемся уже в другом кино. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец-то научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец-то научиться просто потерять. Какие там звонки? Какое здравствуй? Я так не желаю больше твоего общения. Оставь меня, пока есть солнце. Не смотри, в моей душе погасло солнце. Сердце не умеет больше так любить. Оно умеет только провожать. Держать тебя за руку, ты смеешься, что ли? Мягко говоря, я больше знать тебя не буду. Моя душа так от тебя устала. Верность дохла, царство и небесное. Я обещаю, я звонить не буду. Не поставлю больше твою песню на репит. Я так сотру тебя из памяти. И если я сойду с ума, то дорога в рай мне. В небо так направлен мой лишь эскалатор. Ты отпусти меня, я умоляю. Время приведет другое, и таких, как я, еще будет вагон. Сделай дыру в мечте, шагни в другое время. Отпусти меня, чтобы вот это все прошло. Отдай мне сердце, я так вытащу из него нож. Ты отпусти, не надо больше вешать на меня имен. Закрой мою страницу, удали меня из списка. Пусть все станет пылью, что когда-то было шито. Отпусти меня, я умоляю, все так и постыло. Да и чувства те уже совсем остыли. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что ты так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что ты так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Пообещай мне, что ты так пропадешь и больше не напомнишь о себе. Останутся только вот эти песни, не напоминания, а так те мысли, что по вкусу станут фальшью. Я так легко все это удалить сумею. Время дотлеет пеплом от последней сигареты. Я сложу все это на куплеты. Мы все поймем только потом, все чисто отпусти меня. Я все тебе прощу, я ни о чем не жалею и жалеть не хочу. Я отпущу, и ты так отпусти меня, я умоляю. Меня так вылечат те дозы алкоголя и те проспекты длинные между тех блоков города. Я так найду себя в другом спектакле, в постановке нового кино на киноленте или же на нотах домино. Ты отпусти меня, я умоляю. Пусть уже закроют занавес и завершат ту пьесу, что успела надоесть давно. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Страшно себе представить, что в головах у святых. Я не очень в этой теме, я делаю свой пых-пых. Святые на очень уж сложных щах. Есть мазы проще отъехать. Да так что ах, стимуляторы, галлюциногены и эйфоретики доказывают, что рай умещается в пакетике. Эйфоретики, стимуляторы и галлюциногены — это вера, надежда, любовь, пожеванная злой муреной. Галлюциногены, эйфоретики и стимуляторы. Детей нахуй, стариков в пизду, остальных в изоляторы. А как иначе найдешь покой в наши мрачные дни? Знаете варианты? Саентология, фитнес, ДПНы, садомазохистские клубы, Гоа, сопли в ЖЖ, прокачанная девятина, поэзия, тротил в гараже. Чаще звонить своим родителям, реже ебать чужих детей, нарды, филателии, Хичкок без перевода, шлифовка ногтей. Вопросов много, реальных ответов только три. Эйфоретики, стимуляторы и галлюциногены, нужное подчеркни. Стимуляторы, галлюциногены и эйфоретики доказывают, что рай умещается в пакетике. Эйфоретики, стимуляторы и галлюциногены — это вера, надежда, любовь, пожеванная злой муреной. Галлюциногены, эйфоретики и стимуляторы. Детей нахуй, стариков в пизду, остальных в изоляторы.
1: Кровосток.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Сама тебе. Я поднимаю свою рюмку с ебаным пивом, и я купаюсь в фонтане. Сама тебе. Сама тебе. Я ВДВшник рота 28, я. А я ВДВ, у меня розовая берета. Я из ВДВ, подали нахуй. За ВДВ, за ВДВ. Я поднимаю рюмку пива. За ВДВ, за ВДВ. Я поднимаю ебаную кружку пива, блять, я бухаю. Я купаюсь в фонтане и улыбаюсь. Опа, а опа, а я ВДВ, блять. За ВДВ. За ВДВ! Я поднимаю ебаную кружку пива, блять! Я купаюсь в фонтане, потому что рота 228, рота 228, ВДВ батальон! За ВДВ! За ВДВ! Я поднимаю бокал этого пива, блять! Я купаюсь в фонтане, рота 228, оп! За ВДВ! За ВДВ, блять! За ВДВ, нахуй ВДВ, я, блять! Я, блядь, ВДВ, рота 228. Я ВДВ, рота 228. Я купаюсь в фонтане. Я в фонтане. Я купаюсь в фонтане. У меня на голове голубая хуй шапка. Я купаюсь в фонтане. Фонтане. За ВДВ, сука. За ВДВ, блядь. За ВДВ, блядь. За ВДВ, сука, блядь. ВДВ!
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

с обосранным лицом, кидает на прогиб, зубами щелк, одинокий волк. С обосранным лицом, кидает на прогиб, зубами щелк, одинокий волк. С обосранным лицом, кидает на прогиб, зубами щелк.

Гигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: яйца пролет!
1: Тема-пролет!
0: Слава барабан!
2: Подпиртос, немцов, там вопрос! Яйца пролет!
1: Тема-пролет!
2: На вопрос!
0: Рабандос! Подпиртос, немцов, там вопрос!
1: Тема
0: барабан!
1: Тема-пролет!
2: На вопрос!
0: На вопрос!
3: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Нам улыбается Матильда и раздевается уже. В руке царя большая дилда по спецзаказу Фаберже.

уюта. Такие оба в неглиже. Блестит на тумбе конвалюта антизачаточных дрожжей. А Николай бьет Матильду, ебет из дилда и без дилда. А я не буду фильм смотреть. Остановите все, я выйду. Они, смеясь, ебутся в Смольный, и в зимний долбятся зело. Порозовело, так прикольно, Матильда.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Хоу.
1: Хай.
2: Не умеет по-другому.
3: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Никогда не верь любви, за собой она поманит, посулит потом обманет, будешь тонуть, ее позови. Не успеешь оглянуться, ты в ловушке, в западне, как людишки копошатся, так забавно любоваться. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Никогда не верь надежде, ты, поверив, ослабеешь. Вновь подняться не сумеешь и бороться так, как прежде. Не успеешь оглянуться, как окажешься на дне, а оттуда нет возврата, встретим там тебя как брата. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне.
2: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

она меня любила, а я ее ебал. Она за мной ходила, а я просто с ней бухал. Она всегда меня ждала, когда приеду я бухой. И не ебала мне мозги, что вот такой я раз такой. Ее я в карты проебал, да просто, сука, перебрал. Да еще подлили мне хуевой водки жидкий кал. Тебя я в карты проебал, и будто сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь, не такой я разгребал.

Она меня любила, ну и я ебал ее. И даже и не парился, мол, там хуё моё. Она меня любила, и как же, сука, жаль. По пьяни не играйте

и сейчас, наверное, любит, и помнит обо мне, и как я оказался, сука, в этом вот говне, сейчас Децл протрезвею, отыграюсь, а не псих.

ебал, тебя я в карты проебал. Давно ведь, сука, не играл. Да ты не ссы, я отыграюсь. Отыграюсь, слово дал. Ее я в карты проебал. Да нихуево перебрал. Да и вообще я обожрался, как собака прямо в кал. Тебя я в карты проебал и прямо сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь. Все, я хлопнул и погнал.

0: недавно.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
2: Фотопленка Коника, два голых школьника втопил в пердак Мешко. Ну как мешок с говном, румынный талон гламурного хип-хопа. В кармане кондом и контакс, мои слова как ножи в китайской кухне. Слышишь, петух, это мы казнили тех гагуль в лесу. За соснами в наручниках, правой ручкой
3: скидываю сигу.
2: Подрезал кофточку Прингл, Миху трахал весь
3: Кимкрим.
2: Южный берег Крыма, с нами пьет пиво Валькирия. Французский поцелуй с языком, на тебе кофта цвета кофе. Хотя голая ты прелестна вовсе. Я Синевским хмурым увлекся. Махмуд думает о сексе или о Джексоне. Заходим в штопор, копей в шортах. Ковалев втерт кокой. Серег, хочешь еще дорогу? Под фанк меня тошнит помидорами. Хвастаюсь новыми туфлями, Лаврову передернула. Джузеппе в Вене отзовется снова. Приходится шифроваться в подъезде от Жени Богачева.
4: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: проиграл, остановился, в капкан попал, я слышу голос твой, я вижу твои губы, я понимаю, что теперь не убежать отсюда. Появилось время в этом месте, теперь не знаю, когда мы будем вместе.
1: Может быть, тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может

бы тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть, тебе про все сказать, ведь я не буду спать, если не буду знать.

0: А может быть, тебе про все сказать? Не буду спать, если не буду знать.
1: За твой голос нежный я сейчас готова все отдать.
2: МС Влад Анал и Сажа.
3: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Ман Сёма мне заявил, что я антисемит. Треплется ветром осиновый лист. Я без ума от еврейской схоластики. Нет, мои милые, я не фашист. Просто мне нравятся руны и свастики.

Одна девчона глазеть, люди на плечи тугие косятся, там на плечах есть на что посмотреть. Их интерес неподделен и чист, он не касается мышцы гимнастики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики, руны и свастики. Звезды Давида мне нравятся тоже, и полумесяцы нравятся мне. Ну а девчоночкам, что помоложе, зайчик с морковкой пойдет на спине. Пусть Че Гевару набьет анархист, лейбл Майкрософта набьют головастики. Я ж, мои милые, нет, не фашист, просто мне нравятся руны и свастики,

детства люблю я звезду Соломона. Пусть их немало висит над Кремлем, стало их меньше на радость воронам, их заменили двуглавым орлом. Ну и фантазия, ну и стилист, древняя дурь геральдической пластики. Нет, мои милые, я не фашист, звезды люблю я не меньше, чем свастики.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Типа написано.

нравится любой. Скейт купил себе я свой. Мы всю ночь на скейтах удирали от ментов. Хуй поймает нас, кто блять смог.

все, блин, просто заебись. Смотри, не опасайся. Гитары, барабаны, скейты, бухло. Мы в Вергантри. Но вот нам, блядь, повезло. Мы в пар. Пошли, бухнули, было охуенно всем домам. Веселый металл и рок. Играли мы, и каждый отрывался, кто как мог. Yeah!

0: за нами мы орём. Запаслись, а мы бухлом. Что еще для счастья надо нам? Мы все найдем. Мы в Беркантри. Всегда тут все путем. Yeah, motherfucker! Бар! Пиздатый бар! Гитары, барабаны зашибают по мозгам. Кто не любит это дело, тот сосет, пусть фак. А кто не хочет с нами отрываться, тот мудак. Yeah, чуваки! Хорош уже.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: За 20 мне я не брит и мрачен. Против самок я веду неравный бой. Я одиночество герой.

Тебя надо гнать и над ней насмехаться. Ей никогда не победить хентай и прон. Элита выбирает ноуфапафон. Я выше чувств, ебли отношений, инстинктов

Да, хуй с ним. Сергей Рушайло крайний. Собака Майло ждет за решкой. Грызи яичко, как орешек. Как пельмешек безликий. Долговой вещмешок. Хуярил синий дым, исполнял ашок. Я показывал ей пенис в скверике. Зазывал ее на берег. Но тебе хуй кто поверит. Если пацана отъебать, он станет беременным. Или хотя бы с тонким намеком. Хуярить по селу далекому. На левом берегу реки Урала.

области гололед и туман. Относительная влажность у нее в трусиках. Хуярят во дворе гуки на брусьях. Я с бубликов прусь, было весело, но стало все грустно. Уходит земля, да не в то русло. Путятин докладывает устно, мол, все заебись и хуй на инфляцию. Каждый час я делаю пероральную ингаляцию. Безбожно ваш дряблый клитор мац.

0: подвисший. Облежи его и запей молоком прокисшим. А, прокисшим молоком нахуй.
1: Я салютую всем народным музыкантам и художникам. Мы все вьемся где-то между сандалий нашего Всевышнего Боженьки. Завтра поковыляю в вендиспансер, по пути заскочив в Минжулку. Анализ мочи и кала оголтелого старика. Барсик в районе отрезанных яичек локал. За жалюзой плывут кислотные облака и птичий грипп. Тщательно отмывал мой этаж Гук Фарид. Образ жизни здоровый кого-то бодрит, а меня лишь колеса в дуэте с порохом. Цыгане предлагают в переходе купить детские органы. Ищу работу санитаров при больничном морге. Безногий гондон катится по вагону с протянутой высоко ладонью. Чё-то там за хуёвую жизнь голодных отпрысков стонет. Хуй тебе в горло и поебалу пыльными сандалетами. Хавай помои с огрызками, умывайся мочой из бачка туалета. В армии заебись, почти как на зоне охуенно. Русские обожают получать от горных народов поебалу поленом. Предбанники нюхали клей из бумажных пакетов. А хуля, я ведь атлет. Щуплыми пальцами прощупайте мне утрайру. Начистив ботинки из козьего меха, присяду к татарам в именную карету.
2: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Человек просто умер. Он просто упал.
1: Ни один не нажал!
0: Ни один не прожал!
2: Просто в доту, блядь, играть, это просто, блядь, зашквар.
1: Ни один не нажал!
0: Ни один не прожал!
2: Я попал?
3: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Я перестал.

Пройдут дожди, жди меня, жди, когда пройдут дожди, жди меня, жди, вот и все.

Здравствуй, папа! Возвратились мы все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли этот день мы приближали.

чё хуёвое? Скажешь про дверь, лучше сразу уёбывай, чтоб без потери. И держи за зубами свой сраный язык, ведь к такому никто на Твери не привык. Наваляет пизды православная Тверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся, тут всё охуеть. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь. Если ты залупиться не с хуя решил и сказал, что хуйню пел наш круг Михаил, ты тогда извини, ведь ничто не спасет. Здесь тебя отъебут и посрачники в рот. Наваляет пизды православная Тверь, ох, пизды наваляет. Не веришь, проверь, даже не сомневайся, не вздумай посметь, и так было и будет, при круге и впредь.

0: Если ты чё хуёвое скажешь про дверь на ноже, ты очутишься. Хочешь, проверь, ты держи на замке свою сраную пасть, а не то туда могут излить твою страсть. Наваляет пизды ненаглядная дверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все без пизды, и весомой пиздеть, бля, получишь пизды, наваляет пизды. Православная дверь наваляет пизды, а не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все охуеть, и так было, и будет, и в прошлом, и впредь. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: いつまでも追いかけてるあなたの残像を

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Б.
1: И скупавшись в унитазе.
2: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

стройна, как цветок, вы изящны, как свищ, ваши зубы во рту, как зерно кукуруз. Я хочу растоптать вас ногами сапожищ, набивая под нос молодежь.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Отлично.
1: Я был мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: давно, но ты пришла, тупая шлюха. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках, если вздрочнешь не так, то поебалу бах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках, если любовь говно, то получишь бах. И в январе пусть бьется серый дождь к тебе в окно. Пусть ты гоняешь лысого не мне, но все равно. Мое ты имя взвизну, словно дрель произнеси. Мол, я люблю тебя, суренчик. А за окном горит, воняет этот блядский дым. Мой нежный баба, я хочу свалить отсюда в Крым и там ловить на море очень хитрого жука. Со мной рука, моя рука. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузи в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках, если вздрочнешь не так, то поебал лупах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках, если любовь говно, то получишь пах. Знаешь ли ты, как дрочить мой член? Если не знаешь, то поебало получаешь. Такова жизнь. Зачем я тебя нашел, не знаю. Ты разбила мне сердце. Я плакал, а потом начал вытирать свои слезы пальцами и понял, что у меня есть все, что мне надо. А ты сиди и занимайся своими глупыми делами уже без меня, потому что я счастлив. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в этих грязных фантазий плен? Мой член большой, он ведь был в твоих руках, но ты срочнула не так, поебал убах. Нафиг вообще, я тебя нашел. Мне и самому с собой было очень даже неплохо. Ну а теперь мой член в моих руках, а любовь говно, получай.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

друг мой детства. Много лет не виделись с тобой. Ну давай сейчас встретимся. Ну давай пойдем в бар с тобой вдвоем и возьмем у бармена алкоголь. Бора-бора. Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Идем мы в бар вдвоем. Деньги есть у меня. Попьем там алкоголь. Зашли в местный бар. Бармен говорит: вам что? Я говорю: 200 грамм бора-бора и корефану бора-бора. Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком.

Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком.

корешком с корешком. Не виделись давно мы с корешком, с корешком, с корешком, с моим корешком.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Сука, твою мать, бля!

пьем, пьем, пьем. Сука, твою мать, сука, твою мать, пиво пьем, пьем, пьем. Косяки.

0: ебучим, грузим его носом. Сука, блядь, тает! Тает!
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Спонвая, мунвая, Николай Чпики Чмурая, Ширли Гонс, мунвай, Алифа Санигасоба, Майя. Спонвай, мунвай, Николай Чпики Чмурая.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Время — это все, что нами управляет. Время — это толки, которыми нас ставят. Время — это истины, которыми нас травят. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Ленин — это страх, который нас калечит. Ленин — это шарпа, в которой мы воняем. Ленин — это кровь, которую хлебаем. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить.

Lizard, lizard, lizard, lizard, lizard, lizard.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Держи, держи.
2: Не, что ты хочешь сказать?
1: Да, да,
2: а?
1: Да.
2: Я не хочу, чтобы ты здесь был.
1: А я хочу здесь быть.
2: Я не хочу.
1: А я буду здесь.
2: Ты не будешь говорить?
1: Буду говорить.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Ае, ае, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Ке-ке-ке-ке-ке. Еще Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Ке-ке-ке-ке-ке. Йоу-йоу, ну ты красавчик! Федя Кетчуп, а не какой-то Вася.
2: Мне 6 лет.
1: Я совсем не Масик.
3: Я Квасик Ку-ку-гоу. И собираю школу.
1: И в первый класс пойду совсем скоро.
3: Ну а теперь припевчик, братья мои.
1: Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Ке-ке-ке-ке-ке. Еще Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Ке-ке-ке-ке-ке.
3: I will like stone, baby, baby, baby, I will like stone.
4: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Здорово.

0: хочу, потому что дома скучно. Пока член не отвалится, я буду дрочить. И, конечно же, в баню ходить.
1: Банька, парилка, ёбней горилка. Водка и пивас, полный расколбас.
2: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Резиновые сапоги. Лесочек. Опушечка.

минимум розничной цены на водку вырастет с 1 июля. Теперь пол-литра этого крепкого алкоголя обойдется россиянам в 125 рублей, что на 28% выше нынешней цены в 98 рублей.

Не будет такого, это я говорю. Соберу пацанов и ларек разгромлю. Повсюду бандеры и прочие суки. От Россиюшки, блять, уберите вы руки. Пацаны,

0: Возьмем автомат, это нам не впервой. Стреляем в терпил, охраняем тебя. Хохлам ебанутым будет пизда.
1: Дигравиль FM. Для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

сосать, банки сосать. Время придет, все ты поймешь. Банки сосут всем и всегда. Попса заебись, вперед, попса. Панхуня, панхуня, попса заебись, и только попса. Надо спасать.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Мне они были очень по нраву, напали темно реактивным флоу. Хотя бы этого нам балом ты не сможешь здесь выговорить, будто колебала. Флоу голова на жестче 9-го вала. Пиздец, волну, но поджигая ава, мой флоу не

разъебать крэпера в горшку, пронизать ритмом загрозного мозга, а вы свои пушки заряжаете в киосках. Из ваших глазок слезки я их пью, будто босс шатота мания. Герой нашего времени раскалывание бот, у сука на коленях несу паление, я сжигаю флоу. Водночь на 140 BPM, окно в Европу нет. Окно нахуй, каждый пять слов отвал, голову на плаху рубите. Не жалейте сил, все эти грайм МС сами напросились. Одна праздная хуйня, единственный крутой пивас Василь. Эй, сравнение, будто сидельников сравнение. Дайте мне больше сравнений, буду делать вид, что это панчи. Сравнил себя с хуем, просто больше уже ничего нет. Я пересравнял весь белый свет, я читаю быстро, ведь как метеорит, нихуя, колорит.

подняв весь ваш грамм залупа коня. Эй, каким нужно быть ебучим дауном, чтобы читать фастфлоу на 140? Все, кто это делал на моих глазах, кроме Василия, приговариваются к реп-казни. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Прощай, белоногая! Манит нас листвой, мать тебя трепетна.

такая была.

0: Чаем.
1: Опа. Да что там говорить, блядь? Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа. Ебать.
2: Сисабеский елевью, он урату миндатоте. Тенгу кебалар кантиго, ой. Веке тумарада, блядь, ебать, блядь, вот сука. Мастурами эль камино ке ей вой. Туту эрес эль иман, ей соль эль метал. Вой сернаду армандо эль план. Соль кон персоналу альсенару эль пульсу. Уеда, аеме эста густанду масте. Todos mis sentinos van pendos más. Esto hay que amarlo sin pin ningún apuro.

0: suave su vista. Nos vamos pegando poquito a poquito hasta provocar tus gritas y que olides tu apelsino despacito.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: меня тюрьма. В армии плохо для каждого лоха. Просто захуй, обожрёшься дерьма.
1: Дегравиль FM. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Лишь только глаза мне смежает зелье, я вижу всю ту же херь, как Маша у мертвя из подземелья ко мне открывает дверь. Один лабутен у нее железный, другой костяной лабутен. Она грациозно проходит

0: Это о творчестве.
1: Ты страшен, Михаил.
2: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

ожог цветом. Солнце светит, а это значит то, что дождь вот-вот начнется. Ветер дувает, и никто не знает, что, что судьба моя вот-вот найдется. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Чтобы кондиционером стать, нельзя вот так на меня плевать. Кондиционер, кондиционер, не пионер. Канди, канди, не капитан, канди, канди, канди, не капитан, канди. Я не люблю

0: Oh yeah. Oh да. Ты кондишн, от моей любви не укроешься. Это ода любви. Марли и Ширли, прости, прости, но не выдержала страданий я. Кондиционер полюбил меня. Я агентша ЦРУ. И если ты от меня скроешься, я тебя все равно найду.
1: Не забуду!
0: О боже, я согрешила, как я могла, не понимаю. И увела кондиционер, как вентилятор, выдал мою любовь.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А ты решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок. Анонист, чертов, будь ты проклят. Иди, идет, трахать тебя, всю твою семью. Говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла. Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад. Иди сюда, ты говно, жопа.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

когда была счастлива. Что же будет с тобой? Что же?

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Я б хотел бить бабу по ебалу каждый день, бить прям в ебло. Я б хотел боксером стать и бить твое ебло, наглое ебло. Но ты сказала мне, это понты.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Йоу! Всем здоров, комрады, подписчики, подписчицы, случайные зрители и зрительницы!

или на Твиче. И вот я уже почти как в телеке на передаче. Это мой геймстрим, от которого все начинается. Бывает такое, что трансляция надолго затягивается. Кто-то меня любит смотреть и уважает, пишет в чате слова напутствия и добра желает. Хейтеры, антифаны напротив хотят меня задеть, но тем не менее я искренне уважаю и люблю вас всех. Я Влад Савельев, блогер, стример и делаю летсплей. Подтягивайтесь, комрады, на виртуальную тусу быстрее. Здесь и сейчас мы будем как всегда зажигать, общаться по-братски и любимую музыку включать. Моя персона не оставляет никого равнодушным, и это вполне логично, ведь я далеко не бездушный. Стримы — это отличный инструмент взаимодействия с вами, так как ответить на комменты в ВК и Ютубе я не успеваю. Про меня сочиняют много баек и разных слухов, походу скоро понадобятся люди, изгоняющие злых духов. Хотя нет, что я говорю, это совсем не нужно. Белый пушистый стрим — это слишком скучно. Я Влад Савельев, блогер, стример и делаю летсплей. Подтягивайтесь, комрад, на виртуальную тусу быстрее. Здесь и сейчас мы будем, как всегда, зажигать, общаться по-братски и любимую музыку включать. Ну что, вы согласны, наверное, время гимн отрубать? Ведь уже пора с вами лайв-общение включать. Не спрашивай, сколько будет длиться прямой эфир. Я просто сам не знаю, насколько хватит у меня сил. Йоу! Йоу!

наконец-то поебались, наконец-то поебались, наконец-то поебались, хуй достал я свой. Ну а ты загрустила, ну а ты загрустила, ну а ты загрустила, твое

0: с горячим чувством глубокого удовлетворения я хочу рассеять отдельные товарищи недоразумения. В воспитательных целях отвечаю сопливым несознательным мальчишкам, которые не кстати совсем забыли об имеющейся в наличии заветной книжке. Если возникают вдруг отдельные непонятные вопросы, мы не станем мудрствовать, мы поступим просто. Мы откроем нашу заветную книжку на заветной нужной странице, прочтем очень внимательно, и тогда мгновенно все прояснится. Повторяю, надо читать вдумчиво и очень внимательно. К этому делу подходить очень серьезно и крайне сознательно. Если вдруг вам покажется, что в какой-то фразе имеется лишь туманная прострация, это неверно, товарищи. Как раз вот здесь и содержится максимум информации. А если вы не найдете совсем ничего, всю книжку заветную перетусуя, значит, можно быть спокойными, товарищи. Значит, проблема вообще не существует.
1: Тигровиль ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: хочешь веселиться,
1: задриться,
0: туситься или угорать, я беру колонку с подсветкой, чтоб сделать партирак.

0: точно.
1: Я был мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Тебе все с детства говорят, не пизди, баб. Лежим жопу, давай деньги, ты их раб. Иди работай, покупай им телефон. Дари цветы и трепещи под каблуком. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Тебе все с детства говорят, да убоись. Не смей перечить, ты глупее, смирись. Всю жизнь живи, как уебанский толерант.

0: Но когда захочет, тебе даст. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. А вот моя пыталась тоже попиздеть. Она поверила, что буду я терпеть. Подруги ей сказали, это все хуйня. Но не учли, она нарвалась на меня. Ты нарвалась на пиздюли, и мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. Иди, бля, жалуйся мамочке своей.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: На столе был пенал, Миша на него упал, съел омлет, сделали минет. Миша встал, очень устал, в тюрьму попал, всех отъебал, из тюрьмы сбежал, пока бежал, умирал. Мусор его поймал, из калаша расстрелял, Миша упал, снова умирал, потом ожил, очень хорошо жил, пиво пил, пидоров мочил. У Вадика бабки, пошли купим тапки, Миша купил, пенальти пробил, не забил. Вадик его убил, Миша упал, он умер, но встал, и как гуф запел, он заревел, ебало надулось, жизнь вернулась. Ака 45-7.
1: Все. Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
2: Ака. Ака. Ака.

откуда? Вдруг меня вы спросите. Это где знатки Свердловской области? Пригоним быстро, раз и мы в эфире. Если есть полкуска и хотя бы две сиги. Денджер, блин, АК в

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Горе не беда, горе не беда. Пусть мечта уходит навсегда и в никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда. Все лишь суета между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Друг продаст, любимый предаст. Толнок нас не выдержит от нас. Брат предаст, любимый продаст. Камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет. Сто дорог исходит, что поток тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю, но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, это все пройдет. Солнце в твоей жизни когда уж взойдет, как со всеми и с тобою это все произойдет. Но не

вообще не верить. Как же жить нам, как же жить нам всем тогда? Горе не беда, горе не беда. Пусть мосты горят и не уходят никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда. Все лишь святая между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Брат продаст, любимая предаст, тонок нас не выдержит он нас. Друг предаст, любимая продаст, камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет. По дороге сходишь, что поток тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю. Но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, это все пройдет. Солнце в твоей жизни никогда уж не зайдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Ну нельзя, но нельзя.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Эй, чувак, а ну приколись, это Drum'n'Bass.
2: Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass.
1: Shut up.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Йо-йо-йо. Здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп.

0: просто господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

целится метко. Это девочка Фемка, а авторка F. Фотографиня D. Долбоёбушка M.

светится метка. Эта девочка фемка бесит тебя, как пивная пенка. Эта девочка фемка не комсомолка и не спортсменка. Эта девочка фемка.

0: глупая девочка Фемка.
1: Дегравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: М-Спок здесь, да. Трек про анонизм. Да, да, да. Нет, нет, нет. Анонизм, анонизм, анонизм. Любит каждый организм. Если ты

0: вверх, вниз, вверх, вниз. Сперма льется на карниз. Но у кого в трусах пусто, лишены этого чувства. Лучший способ расслабиться не надо. Кому-то там нравится, включай быстрей порнуху. Если не встает у тебя непруха, дрочат все не просто так. Подрачи, и ты же в такт. В такт этой музыки.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Е. Влад Савельев. Камон. Е. Майнкрафт. Е. Вы любите Майнкрафт так же, как и я, то я респектую просто вам, друзья. Игра создана всего одним человеком, но она объединила всю планету. Возьми и посмотри тренды сейчас в Ютубе, и ты поймешь буквально все за минуту. Шедевр был выпущен в 2009 году, но кто-то скажет, что я плету ерунду. Майнкрафт — это целый огромный мир —

0: если ты в нем, то ты непобедим. Часы в майне проходят очень быстро, и вот ты уже понимаешь, что пора ложиться. Но огромный мир продолжает манить к себе, и однажды ты понимаешь, что ты завис в игре. Ночь вообще крутой программист и мужик, и не думал, что ее креатив станет так велик. Если ты до сих пор не понимаешь мои строки, то сядь за комп, загугли, и ты будешь в шоке. Заходи в Майнкрафт, и перед тобой целый мир. Крафтишь, творишь, и вот ты уже устраиваешь пир. Камон, Савельич in the house. Майнкрафт.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: хороший, а ты говно.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Выбивай нахуй ему мозги, сука, блядь.

других мер. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить.

крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту.

любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту, красоту. Крепкие парни в спортивных костюмах нравятся девкам любых типажей.

0: Я весь мир обоссал, да я всех обосрал. Ты за шторкой дрочил, а я всех, сука, отъебал. Я забегаю в ресторан, я ебанутый пацан. Наливаю водки стакан, ко мне подходит, блядь. Значит, все в порядке, я выпиваю, я мэн. И достаю свой член, будто я супермен. Вышибала выходит, меня оттуда выводит. Но меня это только заводит. Я плюю ему в харю, говорит, что ебал его шмар. Он мне бьет в лицо ногой, а потом еще пидор сверху рукой. Я достаю пистолет и стреляю в бедро. Он падает на пол и разбивает ебло, йоу. Я начал только веселиться, снимаю брюки и достаю свою писку. Собирается толпа, что за дела? Да это Найт опускает козла. Средневековые пришли бы на меня.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: Что ты за мать? Что ты за мать? Если своему ребенку ты желаешь страдать,

все отдам. За ласковое слово, тарелку щей, тебе.

0: что ты за мать? Ты пророк Самбо, Самбой. Прекрасно.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

народа, и боксил, и прозок, и шторы, и ткани, и полы, и потолки, и все, и то-то все, и все, все, все, это еще не все. А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, где все у нас есть, и розовые

Лидером болтали, и босё, и туда сё. И всё, это ещё не всё. А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, остров, где-то он есть. И Ахафис, Эликсу, Эдмундычу Дзержинскому, и гимны Леониду, и Личутнику Дзержинскому, и новый Орбит, и старый Арбат, и тройная защита для всех ребят, и мясо.

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Я мужиком был.
1: Сережа,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

И почему рулетку смерти называют русский? Russian bot готов играть за American Dream. Немерен экшен по-любому, немерен экстрим. Все это плюс конкретный риск, и еще поможем. На спецэффекты до сибирских морозов по коже. Пусть кто-то делает громкие дела как можно тише. Ты будешь делать то, что должен, ты должен выжить. Если заварить, то крутая будет каша. Весь город будет нашим, будет нашим. Не станут ли тебя любить или ненавидеть? Ты русский парень, и ты жмешь на ноту Liberty City. И там за океаном ты построишь новую жизнь. Пришел Russian Boy, дядя Сэм, ну держись. Там это не тут, казано стране братва. Рублевка не Голливуд, Москва не Москва. Это же не водка, а

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: как играет. Дюбан.
1: Ну, я сам мясо не ем.
2: И яйца, кстати, чтобы вы знали, тоже греховная еда. Потому что курица как аборт делают.

0: голосовал!
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: Так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Так и скажем. Хую-ю, хую скажем. Так и скажем. Так и скажем. Хую-ю, хую скажем. Так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю.

мечтает быть пилотом. Очень смелый, видно, тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Е! МС Бентли здесь. Это новый трек. Про моего батю. Да, да, у меня...

добывает уголь. Да, да, он очень тупой, потому что ты какой-то отстой. Да, йоу, я гулял вчера, и батя

0: он работает.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Ты с радостью сел! И чё, тебя, сука, не жрётся, не пьётся? И чё мы, по-твоему, хуёво сидим? У нас всё пиздато, и кто нам смеётся? Мы сами не жили, и вам не дадим! И чё тебе, сука, хуёво жрётся?

0: скоро весне будет пепел и дым. Мы сами все тропнем, никто не съебется. Мы сами не жили, и вам не дадим. Мы сами не жили, и вам не дадим.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Рэп-баттл в Майнкрафте. Зомби против Крипера. Здесь зомби, здесь мы очень крутые. Мы такие, ой-ой-ой, мы такие сильные. А здесь маленькие зомби, они тоже крутые. Мы такие очень сильные. Мы вам ваши куски съедаем. Даже считать не надо, на раз, два, три. Лучше ты, Крипер, лучше уходи. И победу ты здесь, нифига не жди. Здесь, Крипер, мы очень крутые. Это мы стильные, а заткнись здесь, вы тупые. Мы взываем каждый дома. Вы думаете, вы победите? Нет, это ошибка. Стоп, два, каждые дома. Ну, подходит, спрашивает, как дела? Говорю, хорошо, взрываю, и вот и все. Два, время уже давно прошло, вот и все. Поймите, то, что зомби очень крутые, а вы Крипера полное говно. Вы думаете, крутые, но это не так уже. Проходит уже время, уже катфал. Мы тут еще до сих пор. Вы уходите, целую ноги, вы вон. Крипер очень крутые, мы стелим. Мы будем всегда лучше. Появились мы еще давно. Любит каждый, потягаться не может даже. Бро, лично. На вас как-то все равно, но мы обходим. Мы никого не пожалеем ни за что. Да, вы не ждали, это я, MC-скелет. Я вам сегодня буду учинять вред. Вы крутые? Нет. Вы просто обычный варибет. Я крутой, вы будете стрелять. Да. Я всегда с вами луком. Никто не говорит каждое слово. Кто сказал слово, убью того же снова. Я тут убиваю каждого тут снова. Сразу стрелы я теряю, а они сердце теряют. ХП очень много я отнимаю, и они все бомбят. Они бегают, но я к ним иду. Будет все гореть, ваш скелет, лучше я вас всех найду. Скелет лучше, как по праву. Мне каждый нравится, всем по нарнаву. А мне лично на вас как-то все равно. Здесь эндермен, я очень крутой бро, а здесь целая команда. Вы зачете стоя, мы лучшие, с этим уже понятно. Стрелки текут, ой-ой-ой, вы уходите отсюда, мы тут короли как домой. Нас каждый любит, каждого мы тут погубим. Мы живем в очень крутом эндермире, в очень крутом мы мире. Вы просто лишь в сортире. Еще здесь дракон очень крутой, ой-ой-ой. Каждый раз подходит к нему убивать, взять мясо. Но он тоже прям ни за что. Вот, потягаться может только бро, любит меня каждый. Бросить вызов может только самый отважный. Эндермен здесь number one. А вы все болваны, вы дураки, это так. Но кто победил, кто следующий, решать тебе. Голосуй в группе ВКонтакте, ссылка в описании, кто победил. Поставь лайк, если тебе битва понравилась. И подпишись на канал. Всем пока.
2: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

лишь бы пили. Кирюха тоже человек в конце концов. Давай побудем 5 минут в Тверском шалмане.

Сладкий братан, в меню торчат такие цены. Ну чё за пиво? Точно, штатовский прикол. Но мы тверским потом догонимся отменно. Там у ларька, он здесь совсем недалеко. За эти бабки ваши раки стали раком.

0: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Всем привет, друзья!

Не веди себя как быдло с девчонкой, ухаживай, уважай. Каждый хочет понимания и ласки, плюс добра желай. Сохрани это чувство в себе, иначе будет пропасть с той единственной, которая отдала тебе свою молодость. В обычной повседневной жизни будь также адекватна. От этого будет не только другим, но и тебе приятно. Я пишу этот трек, и мне сейчас 35. Не успела оглянуться, и вот уже 45. Сори, братан, я не пытаюсь тебя учить, как жить. Я сам, возможно, в прошлом хотел бы что-то изменить. Да, этот трек пропитан лирикой, философией, я знаю. Но смысл вышесказанного я и себе порой повторяю. Влад Савельев.

0: зона! Пиздец! Зона! И пиздец! Тут Андрей Нога!
1: И Борис Пивко!
0: Группа Шальные! Короче, стоят два стула! На одном пики точенные, на другом хуи дроченые.
1: На какой сам сядешь? На какой мать посадишь?
0: Всем блатным!
1: Блатным!
0: Песня!

Звездочка упала на мою ладонь, миг ее не стало, только жжет огонь. Не успел желание сразу загадать, снова расставанье и не помечтать. Посмотри на небо, посмотри туда, высоко так не было раньше никогда. Вот мои ладони, упади опять, и я тебя не трону, дай мне помечтать. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

Говорили люди, как бы ни хотел, радости не будет от небесных тел. Не успел желание сразу загадать, обожгла мне сердце звездочка опять. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое? Где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство?

Где же ты, где, звездочка алая, где же ты, где, искорка малая, где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое, где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая, где же ты, где, искорка малая, где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Дом мой достроен, и я в нем один. Скрипнула дверь за стеной. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман. Звезды не видно совсем. Давние боли идут чередой. Пусть собираются все.

Ага, ночью гроза, а на утро туман. Солнце не видно совсем. Далее боли идут чередой. Пусть собираются все.

0: Пусть собираются все.
1: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
2: Зайди спрашивай.

0: Не смешно на вас! Не смешно на вас! Не смешно на вас! Страна дураков!
1: Дружок, после тебя еще будут выступать группы. Это что там, тебе что, похуй наш фестиваль, да?
0: Сегодня мы закончили.
1: Ты понял меня или нет?
0: Понял.
2: Спасибо нашим дорогим гостям из Омска. Я думаю, название «Гражданская оборона» — хорошее название. Ведь если граждане хорошие, то и оборона.
3: Дегравиль FM. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Ну что, ты умный человек, блядь. Ты не знаешь гармонии, что такое музыкальная. Тебе, блядь, точно дали фонограмму минус.
1: Сколько я не искал золотого святого, всюду грубый оскал, всюду черное слово. Всюду грубый оскал, всюду черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане, на кровавой войне, на любовном обмане, на любовном, любовном, любовном обмане, на любовном обмане, на кровавой войне.
0: Не знаешь, гармония что такое? Мелодика? Должен голос с музыкой.
1: Эй, мой остров в океане, мы в войне тысячи рек.
2: Мне сделал замечание Ютуб за то, что он пьяный озон без моего разрешения поставил на своем стриме остров. И вот видите.
1: Мой остров в океане,

Кошелек, беру стрелку, пау. Тут подкати 24-й, и я просто вау. Автобус, автобус, автобус едет, детка. Сажусь аккуратно, протираю все салфеткой. В 24-м ждут мои братаны. Братаны, у всех есть стрелки и понты. Кто-то пришел со стрелкой, кто-то пришел с наличкой. Уже не так дорого катаюсь я за 30. Я предложила им другой, они сказали нет. Каждый хочет сэкономить на обед. Я предложила сесть, показала расписание. 24-й прилетел без опоздания. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Это со мной на самом деле очень круто. Немного холодно, но на заднем супер-пупер. Пупер-пупер. Супер-дупер. Дупер.

мы видели, подъехал 24-й. Катались долго, и никто из нас не уставал. Через 5 минут откатил автобус. Только стрелку не забудь, братан! Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Мемная Настя с вами! Что? Что? Что? Что? 24.

0: пизды нам!
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Черный кнопель.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

я тебя сейчас обоссу. Я бы сказал в 95-м году, а пока, дружок, ступай. И таких гнусных песен не играй. Садись на скорый поезд бой. Он с ветерком там мчит тебя домой. Ты не едешь в Магадан.

0: Магадан. Ты сегодня садишься на кукан. Ты не едешь в Магадан. Ты сегодня садишься на кукан. Ты сегодня садишься на кукан. Ты сегодня садишься на кукан. Ты не едешь в Магадан.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Песенка про боярышника. По глубине сибирских руд боярышник, людишки пьют. Торгует баба Тарахто и покупает дед Пихто. Отчистит душу и стекло, универсальное бухло. Излечит раны, снимет с глаз. И, кстати, сделано у нас. Дедуля денежку достал и на боярышник просрал. В желудок средство затекло и помер следом дед Пихто. Тут поднялся галдеж и вой, и в новостях премьер такой сказал, что надо запретить народу гадость эту пить. И бабку сразу под арест, а деду на могилу крест. И разницу этил-метил производитель уяснил. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет. И наша жизнь давно пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет. И счастье стороной пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет.

Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: продай.
1: Отсыпь на забивку.
0: Пятнашка баксов, чувачок, гони в лапу, пятачок. Если с бабками облом, даю в долг гол. Эй, джангл ап, ой-е, ой-е, ой-е. Я знаю, кто ты, кто ты, кто ты, хо.
2: Отлично.
3: Я мужик был, я мужиком, я бандит.

0: был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Тупой. Тупой. Тупой. Тупой. Тупой, как дрова. Тупой, как дрова. Тупой, как дрова. Тупой, как. Ой, как. Ой, как. Ой, как. Ой, как. Ой, как. Ой, как. Ой, как. Дрова. Дрова. Дрова. Дрова. Ой, как. Дрова. Ой, как. Дрова. Ой, как. Дрова. Ой, как. Дрова. Буратино era stupido. Буратино era stupido. Буратино era stupido. Буратино era stupido. Туп-туп. Тупидо. Туп-туп. Тупидо. Тупой, как. Дрова. Тупой, как. Дрова. Эко баба Карло ha deciso ad impararlo. Эко баба Карло ha deciso ad impararlo. Эко, эко, эко, эко, эко, эко, эко, эко, тупой. Эко, тупой. Эко, тупой. Тупой. Тупой. Тупой. Эко, тупой. Эко, тупой. Ecco, tu poi, ecco, ecco, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, zic zic, ha presa, zic zic, ha presa, zic zic, ha presa, zic zic, ha presa, zic zic, muzik zic, muzik zic, muzik zic, zic, muzik zic, zic, muzik zic, zic, muzik zic, zic, tupoj kak drava.
1: Извините, товарищ. Псой Короленко.
0: Акустическая техно.
1: Псой Короленко и группа Единый. И группа Единый.
0: Тупой как дрова.
1: Как дрова. Да.
0: Стиль лох.
2: Дигравиль FM. Для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Главное, что, блин, на душе было заебись.
2: Ладно, Сантура хорошая.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Жрать и народе, чем массы свет, пузырные жопы, лихие дела. Я в ложе упал, чтоб не видеть ваш нет, но там отражаются ваши тела. О, пошли вы все нахуй. А, пошли вы все нахуй.

натыкаюсь на ваши пупы. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имени душных, по имени нужных, по имени звонных, по имя Джаващи. Хай!

0: нахуй. Пошли во все нахуй. Пошли во все нахуй.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Украина всю свою все свое существование отсасывала у России. Украина всегда была меньше России. Киевская Русь — это было место, где жили россияне. Потом украинцы туда пришли. Украина всегда была в составе России. Всегда принуждалась быть в составе, потому что русские сильнее. Русские лучше украинцев. Ёбаных украинцев! Твоя мать, шлюха! Твой отец, пиздобол! Твоя кровь уродская! Россия, великая страна! Украина, блядь! Скоро станет русской! Нахуй пять захватит! Вы всегда были частью России! Вы никогда не были отдельным государством! Вы всегда отсасывали у нас! Слава России, блядь! Сука! Убьем Украину, нахуй! Знаете что, у меня дед убил трех украинцев! Там везли твою бабку, блядь! А твоя мамка пила капельки моей, блядь, спермы! Она сейчас пьет мою сперму, знаешь? Сука, блядь! Я тебя в рот ебал и твою семью, нахуй!
3: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
4: Я. Ну конечно. Кусок борща. 2-0.

0: работ ли он не устает. От работы он не устает.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: Сиджер, Агазевс, Тисмейка!
3: Гондон ебаный, ты нахуй, соси хуй, блядь, чтоб твоя мамаша ебаная пизда, блядь, сдохла и отсосала мой хуй, и твой батя, блядь, повесился, блядь, наркоман ебучий, шлюха, блядь, собака, блядь, который тебя ебал, блядь, инцест ебаный.
2: Тисмейка!
4: Перегони меня по слову.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.

0: полная хуйня! Ты чё, блядь? Ты без денег ходишь, карахуй! Ты хули ты у меня деньги стреляешь? Иди на работу устройся сначала, иди поработай, а потом мы с тобой поговорим, безработное говно, блядь! Чего она?
1: Дави беззаботный!

0: Чего ты жене будешь отдать? Что ты своей жене отдашь? А? Вот я своей жене всю зарплату отдаю. Всю зарплату. Ну немножко себе оставляю, а так все жене. Ясно тебе?
1: Я заплачу.

видео.

0: безработная хуйня! Да ты, блядь, ты даже в лазурны не можешь зайти нормально в двери! Не, пацаны, на самом деле, вот, ну, реально, безработные такие пидорасы!
1: Да тебе никто не даст, нищебродное уебище!

разные чувства. Открой дверь.

Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

теперь ты слушаешь всегда.

0: Очки.
1: Погнали отсюда нахуй.
2: Что это? Что блядь? За Вася это вообще?
1: Я хуй знаю, блядь, вообще. Я первый раз вижу вообще. Такой он ёбнутый.
2: Че, не продаёте, говорит, блядь?

0: Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Я видал нахую все, о чем я пою. Я не очень умен, ебал в рот закон. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный сос. Я в тюрьму не пойду, а я нахуй в пизду. Пойду лучше нажрусь и к бледям завалюсь. Нахуй мне гороскоп, пей пока не усоп. Всем я, сука, грублю, никого не люблю. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кооп. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный стос.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Пацаны, вообще, ребята, классно.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.